0: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время.
2: 7 часов.
0: Реклама.
3: Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Pirelli компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300. Акция действует до конца июня 2026 года.
0: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24.

0: 4 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
3: Информационный конвейер.
4: Град ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Председатель партии «Справедливая Россия за правду» Сергей Миронов предложил провести всероссийскую проверку состояния дамб и плотин перед началом весенних паводков. Политик подчеркнул, что ежегодные разрушения возникают именно из-за плохого состояния гидротехнических сооружений, проводящего крупным чрезвычайным ситуациям. Необходимость такого аудита подтверждает недавняя проверка Счетной палаты Дальнего Востока, выявившая массу нарушений и неисправных объектов. По мнению Миронова, кроме ревизии, нужен специальный федеральный проект, предусматривающий систему автоматический учет, модернизацию и реконструкцию ГТС по всей стране. Правительство России рассматривает возможность увеличения лимита кредита по семейной ипотеке в 1,5 раза для семей, приобретающих квартиры площадью от 60 квадратных метров. Это предложение поступило от группы депутатов Госдумы КПРФ. В ответ замглавы министра финансов указала, что также прорабатывается предложение по модификации условий программы, включая сохранение текущих лимитов для других категорий заемщиков. В центральном районе Волгограда начался ремонт улицы Симбирцева. Протяженность ремонтного объекта составляет около 180 метров. Движение транспорта по нему пока закрыто. На проезжей части отфрезеровали верхний слой старого асфальта и подготовили к укладке нового. Работы ведутся в рамках реконструкции сквера Симбирцева, к которому примыкает одноименная улица. В сквере обновили фонтанный комплекс, восстановив чашу гидросооружения, заменив оборудование и трубопровод. Уложили тротуарную плитку на пешеходных зонах, смонтировали полив и выполнили дополнительное озеленение. Впереди монтаж систем освещения и видеонаблюдения, а также установка новой парковой мебели. Инспекторы ДПС пресекли опасную поездку подростков на питбайках. В ходе несения службы сотрудники госавтоинспекции в городе Камышин остановили 2 16-летних водителей, передвигавшихся на питбайках. Родители несовершеннолетних привлечены к ответственности, санкция которых предусматривает наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. Волжский трубный завод и Волжский политехнический техникум на едином дне открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет» рассказали 600 старшеклассникам о востребованных металлургических специальностях. В следующем учебном году будет открыт прием по 5 образовательным программам, среди которых металлургическое производство, технология машиностроения, монтаж и обслуживание промышленного оборудования и автоматизирование систем управления. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград-ФМ.
3: Информационный конвейер. Реклама.
5: Видеть мир ясно, бесценно. И сделать это просто. Центр хирургии глаза на улице Базарова, 20. Работает для вас. Комплексная диагностика, лечение катаракты и лазерная коррекция зрения по доступным ценам. Телефон 515 015. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов, Дина Косичкина и Эльнур Нугманов в утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
2: Есть у меня один дружок, который говорит, что самое неприятное в параллельной парковке – это свидетели. Вот. Да, друзья, будьте аккуратны, но... Куда деваться, да, приходится и нам тоже иногда друг другу делать замечания по поводу парковок, хотя линии пока еще прорисованы на нашей парковке, поэтому вроде как...
3: Все бы, видно, все классно.
2: Все видно, все классно, да.
4: Но, оказывается, не всем.
2: Не всем. Вот, прямо сейчас можно сказать, что вам не то, что видно, сколько, наверное, слышно. Ведущий утреннего шоу...
3: 3-4.
2: Это утро четверга, сегодня 7 марта, рада... Ой, марта, говорю, мая, уже ничего себе. Прикиньте, какая оговорка.
4: Да. И мы готовы принимать поздравления с нашим профессиональным праздником, правильно?
2: Да, День радио.
4: День радио.
2: Мы сегодня решили отметить, причем не только в эфире, но и за эфиром. Ну, а что касается еды, которую мы будем сегодня употреблять, в том числе благодаря нашему спонсору завтрака в эфире, тоже будет присутствовать на наших столах. ИП Артинян Давид Амаякович, панчерная Love Punch, ОГРН 324-344-300-020-022. Ну и, соответственно, на правах рекламы сегодня мы расскажем о том, что же это такое за Love Punch.
3: Да, ребят, Love Панч, панчерная, панчо-гриль. Это новый стиль в индустрии еды, слияние фантазии, желаний. Нечто большее, чем просто вкусная еда. Первая панчерная, где каждый укус – это взрыв эмоций, креативности. Там сочетаются яркие вкусы, необычные рецепты и атмосфера уюта, чтобы подарить незабываемый гастрономический опыт. Можно будет отправиться по адресу генерала Штеменко, 34, либо же заказать доставку, которая работает 24/7. Также на сайт зайти и панчо defisgrill.ru, чтобы узнать, что 29 видов шаурмы у них есть, что у них есть боксы, супы, снеки, десерты. В общем-то, все это мы попробуем сегодня и расскажем вам, как это вкусно или очень.
2: Вкусно.
3: Да.
2: Да. Ну, а теперь мы расскажем вкратце о том, что нас ждет в этом часе.
3: В этом часе. Рубрика.
2: Можно даже, чтобы, ну, кто-то еще, кроме тебя.
4: Не, я не в этом дело. Я все хочу к нашему дню привязать.
3: Ну, чтобы, давай, давай.
4: Чтобы какой-то этот выход был не обыденный, не как понедельник, вторник, либо в среду, а вот что-то такое. Немножко попепезное, немножко родинное. Мы, во-первых, сидим с портретом Попова каждый. Да, протираем. Это все.
2: Да, день рождения у Радиоград ФМ 1 апреля.
4: У нас
2: сегодня чисто день радио.
4: Сегодня день рождения у всех радиостанций, понятно?
2: Ну, не хочется всех поздравлять, честно.
4: Нет, давайте коллег тоже поздравим.
2: Не хочу вообще.
3: Нет, даже не коллеги, это все конкуренты.
4: Ну, конкуренты нас сейчас не слушают, потому что они сами заняты. Ну, в общем, если что...
3: Мы такие, мы противные. Мы прям в ЦЗ говорим, что это конкурент, мы вас не очень любим.
4: А я думала, у нас нет конкурентов.
3: Не? Не-не, есть.
4: А, есть.
3: Прям ощущается, прямо... так скажу.
4: Как бы вас ни называл Эльнур, мы все равно вас поздравляем.
3: Хватит,
4: дамы и господа. Тем более, что во времена ограничений интернета, ну, чувствуется какое-то новое дыхание, правильно, у этого источника информации.
2: Да.
4: Поэтому, дамы и господа, значит, мы специально для вас представляем наши сегодняшние рубрики. Праздничный прогноз погоды. Обязательно. А затем задуем свечки на нашем именинном сплетническом торте. Рубрика «Сенсации». Ну, конечно, конкурс впереди.
2: Да. А пока стартуем с «Собранного мира». Это шоу
3: 3-4.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.

0: Твой привет на Волгоград FM.
1: Привет, Волгоград FM. Меня зовут Алексей, и я хочу поздравить всех жителей Волгограда с Днем Радио. Я передаю привет из Ижевска, где у нас тоже вещает местное радио. И хочу пожелать Волгоград FM и всем волгоградцам, чтобы их ваше радио осталось таким же прекрасным, чтобы было бы больше хороших программ, и чтобы Волгоград FM продолжал свое вещание, несмотря на разные препятствия. Спасибо, и всех еще раз с Днем Радио.
0: День радио на Волгоград FM 101.5.
2: Реклама. Привет, соседка. А вы куда?
3: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
4: Тепло ли тебе, девица?
3: Еще бы! Мы утеплитель для дома и кровли брали не абы где, а в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
5: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову в программе «Встречка» по будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград-ФМ.
6: Спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском.
7: Он пролетает мимо, оставляя лишь восхищенные взгляды. Обновленный «ХВЛ Джолион». Обретите истинную свободу за рулем вместе с автосалоном «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском. Стань владельцем легендарного кроссовера от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Ждем вас в «Каскад Авто». Телефон 24 14 03. Код города 84 42.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Ну, давайте поедем куда-нибудь. Как всегда, у нас есть для этого какие-то прикольные точки на карте. Кто-то их прям реально расставлял, понимаешь ли, для того, чтобы потом было веселее проводить тот самый эфирный прогноз погоды, друзья. Куда-то отправляюсь я, куда отправляется Дина. Ну и давайте я поеду. Куда? Значит, возьму Псковскую область. Давно там не был. И там есть прикольный, значит, поселок, называется Алоль. Алоль? Да, вот так, ну...
2: Те, которые не очень уверены. Позвонили они, написали, что
1: типа
2: это у них в руках.
1: Алоль? Это может быть вопрос. Вот, в Алоле сегодня плюс 7 градусов тепла, по крайней мере, на данный момент.
2: Ну, давай, в честь, хотел сказать сначала, хотел подвязать к нашему дню радио все-таки, к праздничному дню, но потом все-таки глаз перескочил на более забавное название. Итак, в Архангельском регионе существует остров, некий остров, который называется Кривая Кошка. Возможно, он по форме, собственно, так и напоминает.
1: Прикольно.
2: Там плюс 3. Что касается погоды в Волгограде, значит, у нас за окном сегодня облачная с прояснением погода, при этом сегодня синоптики обещают нам небольшой дождь. На пике сегодня до плюс 25 днем. И, соответственно, ночью столбик термометра опустится до отметки в плюс 14. Дует северо-западный ветер со скоростью 3 метра в секунду.
1: А завтра что?
2: А прям сильно надо, да, что
1: будет? Ну, как бы, ну, хотелось бы прогноз на завтра.
2: Ну, ладно, завтра еще, смотрите, завтра еще теплее. Завтра плюс 28 днем.
1: 28?
2: Да.
1: Блин.
2: Но, смотри, завтра, на твою радость, будешь потеть не ты один.
1: Потому что?
2: С неба тоже закапает. Небольшой дождь тоже обещают нам. Плюс 16 ночью в пятницу.
1: Ну, нормально.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.

0: Да что ж за день ты сегодня такой?
1: Так, друзья, именно в этот день, 7 мая 1895 года, некий российский физико-химический, значит, физик. Да, физико-химический физик.
2: Давай.
1: Смотри, сейчас я скажу.
2: Все нормально.
1: У меня не открылся сайт сразу.
2: Ты справляешься, давай.
1: О, смотри. На заседании Русского физико-химического общества российский физик Александр Степанович Попов выступил с докладом и демонстрацией созданной им первой в мире искровой беспроводной приемопередающей радиосистемы.
3: Легенда.
1: Вот. Кормилец. Вот. Благодаря ему...
2: Ты к чему, не пойму.
1: Потому что сегодня день радио.
2: И что?
1: Просто, ну, как-то связано с нашей работой, возможно. Ну, не факт, конечно.
3: Не факт, что с твоей, конечно.
1: Почему?
2: А как?
1: Че?
2: Понял.
3: Сегодня точно все проснулись, все нормально. Можешь кипяточку плеснуть?
1: Че?
3: В лицо, может быть.
1: Чему ты, да, шутка какая была?
2: Ну, я просто включил дурачка.
3: А надо было включить радио. Значит, сегодня, кстати, Эльнур, я не знаю, ты успел послушать или нет. Но периодически еще и время приветов наступает.
2: Но, кстати говоря, я бы отметил день распахнутых окон с вами, потому что вы два душнила.
1: Ты уходишь?
2: Двое душнил.
1: Да.
2: Приветы, да? Давайте приветы. Какие у нас есть приветы?
3: А вот надо слушать Волгоград FM. Наши слушатели периодически туда отправляли. Поэтому сегодня на протяжении дня мы будем слушать поздравления в свой адрес. Так, сегодня еще день связиста-специалиста радиотехнических служб ВМФ Российской Федерации.
1: Да, всемирный день пароля 1-2-3-5-6-7-8-9-0. Пароль такой, ну...
3: Снискал.
1: Блин, я сейчас только что озвучил свой, что ли?
3: Сегодня в целом все около того. День физика тоже сегодня.
1: Угу.
3: День основания...
2: День физико-технического физика.
3: Физико-химического.
2: Физико-химического физика мы отмечаем.
3: Не путайте.
1: Но не открылся у меня сразу, я не увидел. С чего вы начинаете, что ли?
2: Не открылся один глаз сразу у него.
3: День основания Вооруженных сил Российской Федерации. Друзья, всех причастных поздравляем.
1: Международный день планетариев сегодня, прикиньте. Мы тут сидим.
3: Мы туда машем в окно.
1: Напротив, каждый раз постоянно машем. Кто-то нам... Почему нам вот эта вот статуя в ответ не машет, которая на них?
2: Да, да.
1: Наверху на них.
3: Не, и хорошо. Лучше не надо.
2: День жаркого. С бараньей ногой.
1: Да.
2: Или жаркого.
1: Да нет, жарко.
2: Или жаркое.
3: А будешь, Эльнур, объяснять работникам уголовно-исполнительной инспекции ФСИН Российской Федерации, который сегодня отмечает 107-й день рождения, и сегодня тоже их день. Всемирный день детской легкой атлетики. Так, ну ты, Олег, был боксером. Эльнурчик, у тебя была какая-то секция?
2: Конечно.
3: Легкоатлетическая? Или...
2: Юный натуралист.
3: Действительно спортивная секция.
2: Мы там убегали от баранов, от ягнаков.
1: От ягнаков.
2: И куриц.
3: Ага.
2: Ну да, это правда.
3: Челночный бег скорее, да? Так, ну и давайте перейдем к событиям. Их тоже достаточно много сегодня. Во-первых, 7 мая 1755 года начались занятия в Московском государственном университете имени Ломоносова. Почему-то в мае,
1: В
3: сентябре.
1: Странно.
3: Ни там, ни сям.
1: Так, закон о введении 7-часового рабочего дня почему-то не касается нас. В 1960 году ввели 7-часовой рабочий день. Но, по сути,
3: там еще и отмена налога с зарплаты в СССР.
1: Это как сейчас, ребят, потому что у нас же обеденный перерыв не считается, значит, соответственно... 7 часов, да, рабочий день 7 часов. И плюс час на обед. В большинстве случаев так.
3: Так а у нас же 8 часов плюс перерыв на обед, то есть 9
1: нет.
3: часов.
1: Нет.
3: Да.
1: Нет.
3: Да.
1: Нет.
3: HR, напишите нам, пожалуйста.
1: Ну, если, например, с 9 до 6, давайте посчитаем, сколько это, 9, да?
3: Да.
2: 9.
1: А если с 8 до 5, тоже 9?
2: Нет, да.
1: Почему закон о 7-часовом рабочем дне куда-то делся?
2: Ну, его приняли когда?
1: А?
2: Его когда приняли?
1: В 60-м году.
2: Ну, приди к работодателю, скажи. Я что-то здесь на радио сказали. Я должен 7 часов работать.
1: Ладно, давай дальше. Что у нас?
3: Наш любимый праздник. 7 мая 1985 года вышло постановление Совета министров СССР о мерах по преодолению пьянства, алкоголизма, искоренению самогоноварения. Ну, видимо, что это, сухой закон?
1: Ну да, походу да. Да, да. Причем искоренить самогоноварение после того, как был принят сухой закон, как раз не то, чтобы...
3: очень амбициозно было заявлено, конечно.
1: Нет,
3: да.
1: Не просто невозможно было, а наоборот, подтолкнуло
2: круто,
1: все это.
2: Круто, да, звучит?
1: Что?
2: Самогоноварение. Ну, такое вот, как будто бабушка достает. Вот, смотрите, у меня самогон и варенье есть.
1: Да.
2: Еще есть яблочное варенье.
3: Да. Вот бы в «Маше и Медведе» именно про это варенье первый спонсор была песня.
1: Винни-Пух так спился у кролика в гостях. У тебя есть варенье? Да, самогон на варенье.
3: Сам варил.
1: Ладно, ребят, впереди у нас конкурс «Проще простого». Мы посмотрим, насколько вы сегодня заряжены. Выиграть у нас приз.
4: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM. Реклама.
5: Доброго утра вам желает ООО «Золушка». Сеть химчисток «Золушка».
6: Почисть ковер со скидкой 20%.
7: Со скидкой 20%?
6: Да, в химчистке «Золушка» весь май скидка 20% на чистку ковров. И это еще не все. Заберут, почистят и доставят.
7: Круто!
6: Звони 99-68-68.
7: Химчистка «Золушка». Почисть ковер со скидкой до конца мая.
4: Твой привет на Волгоград FM.
8: Передаю огромный привет всем слушателям Волгоград FM, а всему коллективу поздравления с праздником. С Днем радио!
4: День радио на Волгоград FM 101.5. Реклама.
9: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
10: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
9: Тогда в Полипрофиль 977-377.
11: Май, пора сажать. Огород сам себя не вскопает.
12: Май – это когда так хочется отправиться в путешествие. Навстречу солнцу, впечатлениям и свободе.
13: А что, если идеальный автомобиль для любых поездок уже ждет вас в Агат-РФ пробег?
11: Не трать время на долгие поиски и рассуждения. Просто выбирай то, что нужно под твои планы. Покупай, меняй, продавай без лишних хлопот с проверенным дилером.
12: В Агат-РФ пробег. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2. Телефон 8-84-42-722-722.
14: Агат. Покупай выгодно.
15: Муж просил подождать.
16: Нет, пора менять окна со скидкой 60% до 10 мая.
15: Ах, Аконыч.
16: 43-55-13.
4: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM. 52-62-44.

0: на Волгоград FM.
1: Да, друзья, это конкурс «Проще простого». Давайте прямо сейчас поиграем. 39-101-5 номер телефона нашей студии. Можно уже звонить, не стесняйтесь, поиграть в простую игру, где, ну, проще уже некуда. Один вопрос, два варианта ответа. И самое главное, суперкрутой приз мы разыгрываем сегодня, как и на этой неделе в целом.
2: Да, сегодня у нас четверг, и в этот четверг сертификаты на гостевые визиты на две персоны в реку и песок разыграем прямо сейчас. О, река и песок. Кстати, все еще думаете, куда ехать на майские праздники. Река и песок — это территория отдыха на Волге, всего в 20 минутах от города. Современные уютные домики, сибирские чаны под открытым небом, барбекю-зоны, активные мероприятия для детей и взрослых. Это вот река и песок. Место для вашего отдыха и перезагрузки. Телефон 29-81-01.
1: Да, у нас уже кто-то должен быть на связи. Алло, привет.
3: А, привет.
1: Кто это?
3: Юля.
1: Юль, как настроение?
3: Да, отлично. Ну, на работу
1: едешь. На работу едешь, получается, слушаешь радио, да?
3: А, не поняла.
1: И слушаешь радио каждый день?
3: А, слушаю вас каждый, да, день. С праздником вас.
1: Вот, мы к этому подводили, понимаешь ли. Спасибо большое. С праздником нас всех, потому что радио-то что, объединяет нас. Мы лишь, всего лишь проводники, так сказать. Надеемся, хорошего настроения и призов в тебе в руки. Давай прямо сейчас ответим на один вопрос. Дин, что там у нас есть?
4: Так, ну давайте. Естественно, хотелось бы в честь Дня радио привязаться вот к этому событию и найти, придумать вопросик, который... ну, немножко очередной факт интересный нам бы раскрыл относительно этого события. Давайте-ка так. Я теряюсь между двумя вариантами. Давайте так. Про немножко конспирологию или давайте так. Или, наоборот, что-то детское, но при этом тоже связано с радио. Выбирай сама. У нас сегодня такое...
3: Детское лучше, конечно.
4: Ой, детское, точно? Ну, хорошо.
3: Я попробую детское.
4: Ну, хорошо. Давайте так. О, нет, плюем на все. Открываем географию. Ну, реально классный вопрос.
2: Никто не мог ее предугадать, что она будет делать дальше.
4: Какую же знаменитую достопримечательность спасло от сноса радио? А радио может спасать. Итак, либо Эйфелеву башню, либо Триумфальную арку. Насколько я понимаю, то и то в Париже, да? Триумфальная арка,
3: по-моему. В Париже, да, там было. Ну, наверное, Эйфелева башня, что-то ее вроде хотели снести, потому что она не очень. Наверное, ее.
4: Не очень, да?
3: Я не помню.
4: Эйфелева башня не очень, да. Ну, ее на самом деле хотели разобрать через 20 лет после постройки, но в 1906 году на ней установили радиоантенны в большом количестве, и башня обрела вторую жизнь, потому что, видимо, была лень потом переставлять эти радиоантенны.
1: Прикольно. Радиовышка, прикольно.
2: А да. Самая большая в мире.
4: Получается так.
1: Да, да, наверное, да.
4: И с ней, наверное, чаще всего фоткаются из остальных радиовышек.
1: Наверное, да. Мы тебя поздравляем с этой победой.
3: Спасибо.
1: Принципа была легкая, такая детская, как ты и предсказывала. Ну, а прямо сейчас давай отметим эту победу в эфире. Также по-детски.
3: 3-4.
1: Молодец.
3: Спасибо.
0: Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: Твой привет на Волгоград FM.
1: Передаю привет радиостанции Волгоград FM и поздравляю ее с Днем Радио. От души желаю быть всегда на волне успеха, жить только с хорошими новостями и работать под веселую музыку.
0: День Радио на Волгоград FM 101.5.
2: Реклама.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
5: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
6: ОАО «Российские железные дороги».
7: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
8: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс успокоин. Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
9: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета. Натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
0: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Так, ребятушки, давайте снова окунемся в мир новостей, возможно, интересных, возможно, не очень. И что же мы можем увидеть? Целую авиакомпанию покупает тиктокер.
1: Да, я видел это.
0: Прикольно?
1: Прикольно, прикольно. Вот.
0: Короче,
2: еще раз.
0: Авиакомпания.
2: Авиакомпания, так.
0: Да. Значит, ну, в целом-то он как бы имеет огромное количество подписчиков, возможно, немалый доход, но все равно 1,75 миллиарда долларов у него нету.
2: Угу.
0: А именно столько нужно выкатить за покупку, по сути, обанкротившейся компании. Выставлен, соответственно, этот лот на продажу. Называется компания Spirit Airlines. Она объявила о своем банкротстве. И блогер Хантер Петерсон запустил компанию Let's Buy Spirit. Мол, угу, давайте купим Spirit.
2: Скинемся.
0: Да. Угу. С предложением выкупить эту организацию, сделать ее народной.
2: Типа, всех буду катать бесплатно, да? Вот так он
0: решает? Да, ну, типа идея дико зашла людям. Уже 135 тысяч человек задонатили и

0: холодный почем можно купить у нас?
1: Я не знаю, я не продаю.
2: Я мечтаю, чтобы нашу радиостанцию выкупил тиктокер какой-нибудь.
1: Чтобы что?
2: Ну, чтобы
1: заменить
2: мы тут...
1: нас на других более ликвидных
2: ведущих. Нет, мы останемся.
1: Угу.
2: И тут,
1: сфигали.
2: Ну, у тиктокеров просто нет уже в голове ничего.
1: Угу.
0: Мы ждем продолжения, Эльнур. Или извинения сразу.
2: Я хочу узнать, куда двигаться. Вы согласны или нет?
0: Нет. Да.
2: Да,
0: вы согласны. С тобой надо соглашаться, чтобы ты переобувался. Да, мы согласны, Эльнур. Так.
2: Вот. А на самом-то деле... прикольно, если нас выкупит тиктокер. Мы в прямом эфире можем ставить, во-первых, тикток песни по 15 секунд.
1: Да.
2: Да?
1: Это прикольно.
2: Мы будем больше танцевать. Мы вот так вот, у нас будет выход вот такой. Топ-5 причин, по которой сегодня классный день. И вот
1: я
2: так начинаем танцевать.
1: Как рада будет Полина наша. Потому что она будет...
0: Обычно мы с таким лицом встречаем нашего пиарщика.
1: Да,
0: когда
1: она с телефоном. Ребят, вы работаете на ТикТок-радио Волгоград FM.
2: Да.
1: Поэтому снимаем ТикТоки.
2: Первый ТикТок-радио.
1: Уволится первый.
0: Олег первый, да. Первый учит все танцы.
2: Олег всегда бастует, когда у нас что-то выкладывается.
0: На фразе, да, надо сделать видео, надо снять видео.
2: Если что-то выкладывается в ТикТок...
1: Огромное количество видео не вышло, ребят, по моей просьбе, по моему кату,
2: наезду. Да. Знаете, сколько...
1: Мы сняли столько контента.
2: Смешного.
1: Клёво.
2: Олег говорит, я не хочу.
1: Не хочу что-то. Мне не нравится здесь все.
2: Во-во-во.
1: Вот, здесь не тот ракурс.
2: А все потому, что мы выкладываем это не в Одноклассники видео, а куда-то пытаемся...
1: В более современные.
2: Да.
1: Да.
2: Я говорю, да что же такое?
1: Да. Значит, впереди второй час утреннего шоу.
0: 3-4.
1: Обязательно что-нибудь выложим, друзья.
3: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время.
2: 8 часов.
1: Реклама.
3: Покупай комплект летних шин «Пирелли» в розничной сети «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии «Tire Life». Об акции уточняйте у официального представителя «Пирелли» компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300.
0: Акция действует до...

0: конца июня 2026 года.
1: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
3: Информационный конвейер.
4: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Лидер партии «Справедливая Россия за правду» Сергей Миронов предложил обязать компании, которые не имеют активов в регионах России, не работают там, платить пропорциональную часть налогов в регионах. Он сообщил, что партия «Справедливая Россия» готова представить программу развития малых городов. По словам лидера, ядро программы составят меры, направленные на преодоление регионального неравенства, а также создание среды для молодежи. Он также внес предложение мотивировать налоговым льготам перенос головных офисов крупных компаний в малые города. Еще одно из предложений было перевести школы, больницы и другие социальные объекты в малых городах от подушевого финансирования к фиксированному и предусмотреть общественные слушания при их закрытии и оптимизации. Министерство здравоохранения России утвердило обновленные условия и порядок формирования больничных в Российской Федерации, следует из ведомственного документа, пишут РИА Новости. Теперь в период отпуска по уходу за ребенком родитель сможет сохранить право на пособие, если он в этот период работал у другого страхователя. Это дает больше свободы и совмещения декрета с подработкой в других организациях, но без риска потери страхового обеспечения. Также теперь листок нетрудоспособности могут получить и самозанятые. 7 мая с 14.30 до 16.00 посетители пригородного вокзала смогут посетить экспозицию, посвященную годовщине Победы. Здесь будут представлены элементы снаряжения и макеты вооружения бойцов Красной Армии того периода. Специалисты музея-заповедника Старая Сарепта расскажут о подвигах Сталинграда и проведут блиц-викторину на знание основных исторических событий Великой Отечественной войны. Волгоградцев от 14 до 35 лет приглашают на бесплатный байдарочный сплав по реке Ахтуба. Однодневный поход по реке пройдет 10 мая. Участникам бесплатно предоставят трансфер из Волгограда и обратно и все необходимые снаряжения. С собой останется взять только еду. Регистрация по телефону 904-772-8603. 8 мая в Волгограде будут курсировать трамваи Победы. По линии скоростного трамвая с 16 до 18 часов и на маршруте номер 11 с 15 до 17 часов будут ходить праздничные украшенные вагоны, в которых пассажиров встретят волонтеры в гимнастерках и пилотках. На протяжении всего пути в трамваях будут звучать знаменитые песни военных лет. Волонтеры раздадут желающим символы Победы георгиевские ленточки. Курс валюты на сегодня: доллар 75 рублей 22 копейки, евро 88 рублей 6 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
3: Информационный конвейер. Реклама.
1: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов, Дина Косичкина и Эльнур Нугманов. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
2: Фотку сегодня увидел, значит, где, значит, написано под фоткой человека. Я сейчас расскажу, как он выглядит. Значит, новый пакет мер по поддержке малого и среднего бизнеса. И там чувак с пакетом на голове. Который задыхается. Очевидно, да. Значит, короче, ребята, имейте в виду, нас поддерживают. Я про то, что мы все немножечко бизнесмены, правильно же? У меня есть ИП. Дин, у тебя тоже, по-моему.
3: ИП Мутки Темки?
2: Да, только у Эльнур, по-моему, два ООО, я ОАО.
3: Да, у меня... Мы самозаняты, наверное.
4: ЗАО, ООО и товарищество у меня.
2: Товарищество. Так, короче, мы тут товарищи собрались, ребята. Не просто так, у нас же есть классная история. Это второй час утреннего шоу.
3: 3-4.
2: День радио сегодня отмечаем. И благодаря...
3: Аппетитно отмечаем.
2: Нашему спонсору на правах рекламы ИП Артинян Давиду Амаяковичу Панчурной Лав Панчу. ГРН 324-344-300-020-022. Мы кушаем панчи сегодня.
3: А да, немножко испанского настроения добавим. Во-первых, один из панчей, который доставлен нам сегодня, это панч фламенко.
2: Фламенко?
3: Да, немножко кастаньеты должны сейчас заиграть где-то гитарочку. Это блюдо было ваше.
4: Олег взял свою гитару.
3: Ваша Испания не очень, конечно, сочетается, но тем не менее.
2: Я думал, что никто не должен знать, что это гитара. Все думали, что я ртом так делаю.
4: Нет, настоящая гитара, представляете? Просто не настроил.
3: Олег у нас бык просто. Ну что мы, давайте.
2: Ну, спасибо, человек.
3: И мальчик в три кошках, Торадор. В Капри. Это Эльнур, судя по всему.
2: Ну, естественно, там, да. Кто красивый.
4: Люди хотят услышать про Love Punch что-нибудь.
3: Блюдо в лаваше.
4: А не про трико.
3: С нежной панированной курицей, мягким белым соусом, где сладкий ананас контрастирует с маринованным хрустящим корнишоном. С воздушным творожным... немножечко даже уже, да?
2: Да.
3: С воздушным творожным сыром и кисло-сладким соусом. Ну, вообще, как мы поняли, Love Punch любит сочетать очень интересные продукты, добавлять. Поэтому, знаете, таких стандартных составов вы можете там не искать. Вот за какими-то интересными сочетаниями обязательно приходите туда. Адрес, насколько я помню, наш Штеменко, да, на Штеменко они находятся в Краснооктябрьском районе. Но даже если вы далеко, ничего страшного, доставка работает 24/7. Заходите на сайт panchogrill.ru.
2: Да. Ну, а если говорить про нестандартный набор рубрик и конкурсов, которые есть у нас в эфире, Эльнур, что расскажешь?
4: О, рубрика «Сенсация».
2: Нестандартный. Ни раз такого не было.
4: Конкурс «Навигатор».
2: Да.
4: Тоже нестандартно?
2: Ну да, такой.
4: Ни разу не слышал о таком.
2: Первый раз слышал.
4: А вот
2: какой, что за конкурс там?
4: Ну там «Навигатор» и три вопроса, три варианта ответа, ни разу не
2: слышал. Слушай, необычно. Такого не слышал.
4: Прогноз погоды тоже.
2: Прям реально прогноз?
4: Да.
2: И это мы вперед.
4: Да, и он сбывается.
2: Это не выдумка.
4: Не, это все реально. Это не сон.
2: Так.
4: Также «Живи с этим», интересные факты в этой рубрике. Интересные факты что?
2: Просто подбор каких-то фактов.
4: Да, да, да, да. Что там дельфины жуют рыбу фугу, чтобы получить кайф и такие прочие.
2: Прикольно, слушай.
4: Ну, понял, да?
2: Ну, такой нестандартно, потому что просто музыка обычно, да.
4: Дин, у Олега начались провалы.
2: Ладно, стартуем, ребятки.
3: Я правильно понимаю, сегодня мы начинаем обратный отчет, да?
2: Ладно, самое родное в мире, это шоу.
3: Рубрика «Календарь» уже была.
4: Ты сам скажи, какое самое родное в мире?
2: Ну что, вы нормально же концовку взяли, смяли.
4: Какое?
2: Самое родное в мире, это шоу.
4: Какое?
2: 4.
3: Есть надежда.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
5: Реклама.
6: Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель» – уютнее, чем на даче.
7: Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50-50-44.
8: Не пропустите 17 мая в 17:00 грандиозный музыкально-хореографический перформанс «Песни земли» в театре «Царицынская опера». Вас ждут завораживающая музыка Дженкинса и Энии, чарующая хореография, мощный вокал. Билеты в кассах театра. Категория 6+.
5: компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
9: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке «На семи ветрах». Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка «На семи ветрах». Доступно, вкусно, атмосферно.
10: Привет! На связи ведущий утреннего шоу 3-4.
11: И мы приглашаем тебя на уикенд с Волгоград FM. 17 мая в 18.00 в ресторане «Волгоград». Играй, танцуй, получай призы и удовольствие.
10: Вечер воскресенья в компании любимых радиоведущих.
11: Подробнее в соцсетях «Волгоград FM 101.5». Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено. Категория 18+.
12: Спонсор ООО «Формада». Коттеджный поселок «Бурковский парк».
13: Мечта рядом. Закрытый коттеджный поселок Бурковский парк. 15 минут до центра. Земля, статус ИЖС. Футбол, падл, теннис, дубовая роща и детские площадки. Успевайте выбрать участок. Бурковскийпарк.ру.
14: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Шинасу». Официальный дилер шин «Пирелли».
2: Отправляюсь я путешествовать, друзья. Заехал в Костромскую область. Нашел там поселок Ломки. Не знаю, я лично там ни разу не был, но друг у меня один есть.
3: Ну, подожди.
2: Который не может не есть.
4: Да что, а че вы?
2: Ломки у него постоянно по еде.
4: А че вы?
2: Плюс 10 там сейчас в Ломках. Плюс 10 килограмм на весах.
4: Да. Неподалеку от Пятигорска.
2: Так.
4: Нашел я деревню
3: Шестую гору.
4: Соли.
2: Это ты к Ломкам, да, видимо?
3: А я не знаю, как я буду выбираться из этой ямы, которую вы мне тут выкопали.
4: Плюс 4 градуса.
3: Со своим прогнозом погоды.
2: Просто давайте все втроем посмотрим на небо.
4: Да. И узнаем, какие прогнозы.
3: Так, облачно с прояснениями у нас в Волгограде. Плюс 19 на данный момент. Дует северо-западный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Сегодня во второй половине дня синоптики обещают нам небольшой дождь с 15 до 20.00. А нет, кстати, большой дождь обещают уже синоптики. Днем до плюс 27, ночью до плюс 15. Завтра в пятницу будет чуть-чуть потеплее. Плюс 28 днем, плюс 16 ночью. И небольшой дождь, также облачно с прояснениями.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.
1: Реклама.
5: Покупай комплект летних шин Пирелли в розничной сети «Шинасу» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Пирелли компании «Шинасу» по телефону в Волгограде 255-300.
6: Акция действует до конца июня 2020.

0: Бутырки на Волгоград FM.
1: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
2: Ну вот и есть у нас те самые факты. Каждому надо найти по одному факту. Иногда находим даже больше, но приходится что-то убирать, друзья. Иногда даже больно. Да, больно становится от того, что по два факта не можем озвучить. У Ильнуры есть и чернушный, и белушный.
3: Да,
2: но он озвучит только, который максимально белушный.
3: Да. На самом деле можно посчитать возраст кошки в человеческих годах. У нас у людей есть такой прикол. Мы считаем у всех возраст.
4: Ну, как у собак, да.
3: Прикидываем, о, а это так. В наших сколько?
2: Давай так, по срезу.
3: Ну, как, да, по кольцам как раз-таки посчитать.
4: Может, там по полоскам хотя бы.
2: Так, ну да.
3: На самом деле, короче, есть такое правило, что один кошачий год равен 7 человеческим. Но это вообще не так. На самом деле, ученые...
2: Котоведы.
3: Котоведы, конечно же. Котоеды?
2: Котоведы.
3: Котоведы.
2: Веды.
3: Эти ученые выяснили вот что.
2: Угу.
3: В общем-то, у нас же вообще кошки, они в первый год примерно сразу же могут приносить... уже несколько месяцев способны даже приносить потомство.
2: Ага.
3: Поэтому принято считать так. Первый год кошки – это 15 человеческих лет.
2: Ага.
3: То есть, ну, один год она уже подросла.
2: По-другому.
3: Потом
4: 7, да?
3: 9 второй год.
2: Угу.
3: И дальше уже по 4.
2: По 4.
3: Угу.
2: Прикольно.
3: Короче, либо мы сложно считаем, либо мы просто говорим, вот моей кошке год.
4: Либо нам да. сильно это надо, да.
3: Вот да, как будто это вообще ненужная история, но...
2: Ну, типа, ты по-другому с ней общаешься уже, не как с подростком,
3: да? Да. А спустя год ты как с подростком. Марш в свою комнату.
2: Тимофей Николаевич, присаживайтесь, да? Там
3: да.
4: Не, Марфа Семеновна, ну вы же мать.
2: Ну вот, да.
3: Уже пятый раз в этом году.
4: Многодетная, да. Алло.
2: Да, ну по сути, если мы говорим про первый год, это 15, да?
3: Да.
2: То, соответственно, это беременна в 15.
3: Беременна в 15.
2: Ё-моё.
4: Ну, мы помним, там точно решают. Все отлично, быстро решает вопрос с ветеринаром.
2: Да хватит уже. Давай дальше, второй вопрос.
4: Так, факт, конечно, поражает. Но, если честно, не очень хочется брать пример.
2: Угу.
4: Самый продолжительный трудовой стаж. Японец Шигешио Изуми проработал 98 лет на свекольной плантации, уйдя на пенсию
2: еще
4: в возрасте 105 лет. Ну, либо свекла очень надо сильно...
2: С 7 лет он начал?
3: Да, с 7 лет он работает.
2: На плантации. Нормально.
3: Да.
2: Нормально.
3: Вот он... эти первые...
2: А что, рабство не отменили, да?
3: Да, первые 7 лет его работы, вот до лет до 15, можно даже не учитывать. Что 7-летка может сделать полезного?
2: Опять же, ну если не бить.
3: Да. А там вряд ли, конечно.
4: Слушайте, я сейчас по-другому взглянула на свеклу.
2: Да, получается.
4: Ну, чувак с таким трудом, но дожил до 105 лет.
2: Она красная от крови, мы правильно понимаем? Там работает. Ну, это что такое вообще?
3: Человеческие условия.
2: Обидно. Обидно за людей, потому что они работают на свеклу, по сути. Да, правильно говоришь, свекла или свекла, я честно...
4: Ну, там, по-моему, как с йогуртом и югуртом можно... Хочешь так, хочешь сяк.
2: Хорошо. Удар молнии, оказывается. Внимание, Эльнур.
4: Выдумка.
2: Дина, тоже тебя касается, в случае, если вдруг что-то произойдет.
3: Может,
2: с нами.
3: Может, в виде шара залететь в форточку.
2: Я-то ближе к этому состоянию. Смотрите, удар молнии не всегда деструктивен для человека, оказывается.
3: Нет,
2: 1782 год. Парализованный англичанин из окружения герцога Кентского попал под молнию и снова обрел возможность двигаться.
3: Но это
2: аллилуйя!
3: Нельзя так говорить.
2: Дальше двигаемся.
3: Сейчас люди же такие, может, суперсила будет?
2: У нас сегодня дождь после обеда. Ребят, выходим на улицу с длинными палками. Подождите. 1980 год. Удар молнии частично возвратил зрение и слух.
3: Да, ну нельзя!
2: Эдвину Робинсону из штата Массачусетс. Это реальный случай, ребят, я вам реально. За каждый можно ответ дать. Значит, на тот момент он уже 9 лет был слепым и глухим из-за последствий автомобильной аварии, но молния принесла ему
4: откатила
2: счастье.
4: Его до заводских настроек.
3: Кто-то превратился в Шазама и начал летать.
2: Да, что?
3: Да, да.
2: Не, ну, как будто бы случаев, когда все заканчивалось печально, гораздо больше,
3: поэтому
2: статистика не в ту сторону. Ладно, ребят, во время молнии лучше не выходите.
4: Есть. Ну, в целом, если...
2: Ну, если уже все...
4: Ситуация критическая,
2: то молния...
4: Думайте о хорошем. Вдруг вы то самое исключение.
2: Да. Это ты, это я. Между нами молния.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
1: Реклама.
5: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. Пилюля – это про любовь. «Пилюля» – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин. «Пилюля» на всех маркетплейсах страны.
6: ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.

0: Реклама. Доброго утра вам желает ООО «Золушка», сеть химчисток «Золушка».
1: Почисть ковер со скидкой 20%.
2: Со скидкой 20%?
1: Да, в химчистке «Золушка» весь май скидка 20% на чистку ковров. И это еще не все. Заберут, почистят и доставят.
2: Круто!
1: Звони 99-68-68.
2: Химчистка «Золушка». Почисть ковер со скидкой до конца мая.
0: Твой привет на Волгоград ФМ.
3: Хочу передать привет своей любимой подружке Алинке и поздравляю с Днем Радио.
4: Передаю привет Никите и поздравляю Волгоград ФМ с Днем Радио.
0: День Радио на Волгоград ФМ 101.5. Реклама.
5: В ресторанном комплексе «Миля» открыта летняя веранда с видом на Волгу. Для вас обновленное весеннее меню. «Миля» – там, где встречаются красота и вкус. Ершанская набережная 2А.
6: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волском 205-255.
7: Устали ждать подходящего момента, чтобы продать автомобиль? Агат РФ Пробег избавляет вас от сомнений и сложных переговоров. Всего одно обращение, и ваш автомобиль получит честную оценку, выгодную цену и быстрое оформление. Без рисков и пустых обещаний. Только надежные сделки и выгодные условия. Подробности по телефону 8-84-42-722-722. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 3.
8: Агат. Продавай выгодно.
9: Привет! На связи ведущий утреннего шоу 3-4.
10: И мы приглашаем тебя на уикенд с Волгоград ФМ. 17 мая в 18.00 в ресторане «Волгоград». Играй, танцуй, получай призы и удовольствие.
9: Вечер воскресенья в компании любимых радиоведущих.
10: Подробнее в соцсетях «Волгоград ФМ 101.5». Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено. Категория 18+.
11: Спонсор ООО «ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».

0: спонсор конкурса ИП Ефименко Анна Анатольевна. Магазин изделий из козьего пуха и овечьей шерсти «Волгоградский пуховый платок».
1: Ну вот, друзья, кофе и панчи на нас уже подействовали, поэтому мы готовы разрядиться в эту атмосферу для того, чтобы создать максимальное количество драйва. Друзья, у нас есть на это все возможности. Например, конкурс-навигатор предлагает нам, во-первых, очень быстро прокатиться по Волгограду и даже выехать в сторону Волжского. Вот, иногда, значит, это испытание для вас, потому что вам нужно дозвониться, во-первых, 39-101-5. Дальше уже все это дело вместе с нами провернуть. А вот для чего?
2: Да, для чего все это делать? Для того, чтобы получить классные подарки и эмоции. Но про эмоции ничего не скажем.
1: Да.
2: Не всегда вы их получаете. А да. Вот подарок на 100% каждый получит.
1: Да. Да.
2: Пуховый подарок сегодня разыграем мы. Магазин изделий из козьего пуха овечьей шерсти «Волгоградский пуховый платок». Спонсор нашего конкурса ИП Ефименко Анна Анатольевна. Вот, в общем-то, уже многие получили свой пуховый подарок.
1: Да.
2: Мы же готовы выбрать еще одного человечка.
1: Да.
2: Сегодня-завтра, потом уйдем на выходные.
1: Да, да. Такая вот история. Кто на связи? Алло, привет.
3: Доброе утро.
1: Да, как тебя зовут?
3: Олег.
1: Во все такой Олеги суровые.
2: Да, да, да.
1: Олеги суровые. Вот, это мы. Олеж, что у тебя, как настроение с утра?
3: Да нормально, рабочее.
1: Рабочее. Ну ты сейчас уже сколько времени, так сказать, за рулем?
3: Полчаса.
1: Полчаса. Ну, нормально уже. В принципе, мог проснуться, если ты еще до этого тоже проснулся там. Может быть, правда, ходил-бродил, но за рулем надо быть бодряком. Поэтому давай прямо сейчас, благодаря твоему автотранспортному средству и нашему навигационному прибору, поедем в какую сторону, не будем говорить. Давай начнем с вопроса от Эльнура. Начинаем. Поехали.
2: В мае в 1917 году основана Российская книжная палата. Улицы Книжной на карте города мы не нашли, но Библиотечную.
1: Угу.
2: Есть такая улица?
1: Библиотечная есть.
2: Абсолютно верно. Абсолютно верно.
1: А сколько она в длину?
2: Вопрос в другом был, но неважно. Краснооктябрьский – это правильно.
1: Это да, мы, естественно, предлагали три варианта. Дзержинский, Кировский, Краснооктябрьский. Здесь ты шаришь, да, за это дело?
3: Немножко.
1: Ну, хорошо.
4: Посмотрим, шаришь ли ты за мой вопрос. 7 мая отмечается День работников уголовно-исполнительных инспекций ФСИН Российской Федерации.
1: Mm-hmm.
4: А где же находится исправительная колония номер 15 в нашем городе?
1: Mm-hmm.
4: В Дзержинском районе, в Красноармейском или в Краснооктябрьском?
1: Mm-hmm.
4: А?
1: Mm-hmm.
4: А?
3: Да, слава богу, не знаю.
4: Что, сухари не передавал? Хорошо.
1: Да, нормально.
3: Так. Вообще даже не знаю. Будем действовать по интуиции, давайте.
4: Что подсказывает тебе интуиция?
3: Ну, я знаю, какая там есть на тракторном, но вы чуть не озвучили.
4: Новострой, исправительная колония номер 9, если
1: у нас их несколько, прикинь.
3: А, есть еще где Жигулевская база, по-моему, какая-то. Давайте Дзержинский район, скажем.
4: Дзержинский район, но Ангарская улица там недалеко, вот именно там находится ИК номер 15.
1: Отлично.
4: Всем, кто чалится, передаем привет. У вас там радио, наверное, не запрещено, я думаю, да?
1: Олег, сразу тебе говорю, это не я сказал, это Дина. Вот, смотри, 10 мая, то есть буквально совсем скоро, только в 1503 году мы будем, соответственно, отмечать вот такую дату. Испанский мореплаватель Христофор Колумб открыл Каймановые острова. Где же?
3: Колумб на Долага, по-моему.
1: Где же находятся Каймановые острова? Где находится улица Колумба? На Гессе, в Городище или Слободе?
3: А, вот как сейчас.
1: Да, все повернулось по-другому.
3: Долага, по-моему. Так, Гесс еще раз, что там?
1: Гесс, Городище, Слобода. Ну-ка, раз, Слободск. Улица Колумба. Нам звонят уже люди, которые хотят ответить правильно.
3: Пускай на ГЭСе будет.
1: Пускай на ГЭСе будет. Видел. Жаль, конечно, этого добряка. Ты прибыл к месту назначения.
2: Который пытался дозвониться. Его жалко, от тебя, блин, мы поздравляем.
1: Да, Олег, молодец. Мы, естественно, поздравляем тебя. Пуховый подарок достается тебе. Давай прямо сейчас отметим победу в эфире, прокачу название нашего утреннего шоу 3-4.
3: 3-4.
1: Малява принята.
5: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама.
6: Магазин «Волгоградский пуховый платок» приглашает всех за подарками из натуральной шерсти от местных производителей. Адреса магазинов: Рабоче-Крестьянская, 9, рядом с ТЦ Ворошиловский, улица Советская, 17, в здании Центрального рынка, вход со стороны Волги. Подарки и сувениры с историей.

0: Реклама.
1: Строя фундаментальное, выбираем качество. Чем оно измеряется? Славянский керамический кирпич. Качество, проверенное временем. Премья «Строй Волгоград» 60-57-57.
2: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
3: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: 24 мая – день открытых дверей в колледже «Поколение Макситет». Современные профессии – программирование, дизайн, маркетинг, диплом Московского колледжа, не уезжая из Волгограда. Запись по телефону 966-134.
5: 12+.
6: Доска «Брус» 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, в Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
7: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ. Спонсор конкурса ООО «Река и песок». База отдыха «Река и песок».
8: Все еще думаете, куда уехать на майские? «Река и песок» – территория отдыха на Волге. Всего в 20 минутах от города. Современные уютные домики, сибирские чаны под открытым небом, барбекю-зоны, активные мероприятия для детей и взрослых. «Река и песок» – место для вашего отдыха и перезагрузки. Телефон 29-81-01.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52-62-44.
9: I am paid to exist.

0: Ну, давайте, ребзя, обсудим какие-нибудь прикольные новостюхи. Их же прилетает огромное количество. И вот про это количество прямо сейчас и поговорим.
1: В общем, Олег любит все считать.
0: Да.
2: В Англии.
0: В Англии.
2: Интернет запретили.
0: Да вообще?
2: Для детей до 18.
0: Я слышал, да, там что-то
2: слышали, стоят возрастные ограничения, в общем-то.
1: Я точно, и курить им запретили.
0: То есть я отменяю поездку в Англию.
2: Да, да, мы все хотели. Олега просто не впустит интернет, он выглядит сейчас на 17. Где-то так. До сих пор спрашиваю.
0: Потому что я тебе кепку дал, да?
2: Да.
1: Снэпбэк, да?
2: Не, короче, есть некие ограничения для детей в Англии к доступу к интернету.
0: Да.
2: Я не изучил вопрос полностью, не знаю в каком формате, но детям приходится верифицировать свой возраст, чтобы доказать, что тебе больше 18 лет.
0: Прикольно.
2: Для этого, но они очень легко обходят. Как оказалось, они просто рисуют себе усы.
0: Да ладно.
2: Дети рисуют
1: сейчас
2: себе усы.
1: Сейчас с помощью нейронки это же вообще просто одна фраза.
0: Да, они просто с помощью фломастера.
2: Вот и фоткают себя, да, вот фломастер, даже подписка не нужна. Ты себе нарисовал усы, сфоткался, бам, зашел. Написал фиктивный свой год рождения, поменял. Залетел тоже. Сфоткал персонажа игры. Персонажи игры фоткают, выкладывают туда, в систему. И она спокойно пропускает.
0: Ну, нормально работает. То есть не только Роскомнадзор где-то проваливается у нас в каких-то моментах блокировок.
1: А я извиняюсь, чтобы в детские игры поиграть, типа Майнкрафта, там всякие Роблоксы и так далее. Но получается, детские игры теперь тоже доступны после 18 лет?
2: Ну, я думаю, тут доступ к интернету имеется в виду как раз-таки такой либо выход, к определенным сайтам.
0: Ну да, наверное, ограничения по сайтам. То есть в игры-то можно, наверное, выходить. Надеюсь.
2: Ну да, или там к познавательным ресурсам.
1: А как же в семейный чат они будут попадать?
0: Ну, видимо, через взросление.
1: Как же электронный дневник?
0: Ну да, у них там, видишь, вот так вот у них. У них там на Западе вот такая история.
2: Да,
0: вы их думаете. В их пиндосиях, понимаешь? Извините. Еще какие-то новости есть у нас? Джонни обошел. Вы слышали, нет?
1: Кого, простите?
0: А он, давайте, обошел, знаете кого? Канье Уэста, Тейлор Свифт и Джастина Бибера.
1: Это со своим вот этим танцем с платками?
0: Его трек «Камин», который вышел еще в 20-м году он вышел, в 26-м, внезапно залетел. Стал гимном измен в нейросетевых сериалах про отношения банана и клубнички. За месяц Джонни установил абсолютный рекорд.
1: Он мечтал об этом 100%.
0: Да, смотрите, рекорд 879 миллионов прослушиваний за месяц на YouTube Music. Это больше, чем суммарно трех мировых звезд. Соответственно, не Канье Уэста, а Дрейка, Тейлор Свифт и Джастина Бибера, прикиньте. То есть он обошел их в несколько раз. По слухам, сам Джонни заработал 3 миллиона роялти из-за популярности этого трека. Долларов. 3 миллиона долларов. Вот такая история. Короче, там тема была... Ну, что это? Это получается... Как это называется?
1: Ну, там девочка ее перепевала, по-моему.
0: Нейрослоп, так называемый. Просто. Да, это вот такая вот история.
2: Да,
0: где
2: да,
0: был
2: да, да.
0: Клубничка,
2: да.
0: Бананчик, там все дела, короче, нарисовали на нейросеточкой.
2: Сейчас все поют жестко эту песню.
0: Да? Реально?
2: Да, да, да. Не, правда. Мне даже с утра вот попадалось, когда я собирался, там лежит индус. Я так... поет мини-шин-о-тра-ж.
0: Надо послушать. Да. Меня прошла она.
2: Не знаю, вот если вы...
1: Но она просто давненько уже.
2: Потому что Олег, всегда ты пропускаешь отношения банана и клубнички. То, что у клубнички родился банан, а ее муж клубника не понял, что происходит. То есть вы пропускаете.

0: Ё-моё!
1: Я скидываю такое... Олег меня блокирует каждый
0: раз.
1: Я
0: такое пропускаю, серьезно?
1: Да.
0: Ты посмотри, что... Ребят, честное слово, я не знаю, с кем я работаю.
1: И там все под песню «В камине 6 утра». Фотография твоя.
2: Ну, там все умирают, мне кажется, под эту песню.
1: Да,
2: очень
1: даже
2: очень
1: на
2: удобно
1: на
2: под эту песню.
0: Ну, вообще, у Джонни, мне кажется, под Скай каждую вторую такой. Можно...
1: Да, да.
2: Ну, знаешь, не напрягаясь, не открывая рот, вот в целом, как Джонни поет.
0: Мне кажется, даже Курт Кобейн, я слушал песни Джонни в какой-то момент, да?
1: В какой-то определенный?
0: В какой-то определенный момент.
1: Все, давайте пойдем дальше.
0: Да, переходим в третий час утреннего шоу.
1: Три-четыре.
3: Три-четыре. Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: Спонсор точного времени ООО «Шина Су». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время. 9 часов.
0: Реклама.
2: Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шина Су» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Pirelli компании «Шина Су» по телефону в Волгограде 255-300. Акция действует до конца июня.

0: 2026 года.
1: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
3: Информационный конвейер.
4: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Перемирие объявляется 8 и 9 мая в честь празднования победы советского народа в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в Минобороны России. Москва в связи с этим рассчитывает, что Киев последует ее примеру, говорится в заявлении. Однако, если в одностороннем порядке перемирие будет нарушено, Россия будет вынуждена ответить на удары. Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия за правду» внесли в Нижнюю палату парламента законопроект «Запрет рекламы безалкогольного пива». Отмечается, что производители часто используют подобную рекламу, чтобы продвигать алкогольную продукцию. В такой рекламе применяются такие же логотипы, цвета и образы, что это может повлиять на совершеннолетних граждан, создавая у них положительное отношение к пиву в целом. Кроме того, предполагается исключить возможность использования логотипов торговых марок и фирменного стиля алкогольных брендов при продвижении безалкогольной продукции и создать дополнительные барьеры для маркетинга алкогольной продукции. Аудиовизуальный проект «Свет Великой Победы» вновь пройдет в Мамаевом кургане 7, 8 и 9 мая. В этом году зрители ждут новые сценарии и технические решения, обновленное художественное повествование о подвиге советского народа, а также музыкальное сопровождение на основе произведения Александры Пахмутовой. В показах примут участие волгоградские и московские музыканты. Рояль будет установлен на воде бассейна на площади Героев. 7 мая с 21 часа акцию покажут в прямом эфире на платформах Дзен, ВК Видео и Одноклассники. В этот день вход на Мамаев курган будет закрыт с 16 до 22.00. В Красноармейском районе Волгограда начался ремонт сетей, обеспечивающих водоснабжение и водоотведение рабочего поселка Южный. До конца 2027 года планируется привести в порядок свыше 15 километров водопровода и 14 километров канализационной сети. Изношенные стальные трубы заменят на современные, не подверженные коррозии, пластиковые. Это улучшит качество коммунальных услуг для почти 5000 жителей поселка. ЦПКО Волгограда откроется музей народных промыслов. В экспозицию войдут более 60 прялок и веретен из разных областей. Настоящий ткацкий станок, предметы традиционного быта, рушники, сундуки, шкатулки и многое другое. Особое место займут прялка, использованная в качестве декорации на мастфильме в фильме «Легенда о Коловрате» и старинный буфет из Великого Устюга. Подробности можно будет найти в ВК-сообществе «Центральный парк Волгограда». Курс валюты на сегодня: доллар 75 рублей 22 копейки, евро 88 рублей 6 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
3: Информационный конвейер.
5: Реклама. Видеть мир ясно, бесценно. И сделать это просто. Центр хирургии глаза на улице Базарова, 20, работает для вас. Комплексная диагностика, лечение катаракты и лазерная коррекция зрения по доступным ценам. Телефон 515 015. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов, Дима Косичкина и Эльнур Нугманов. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
2: Так, ребятулечки вы наши, давайте прямо сейчас все-таки что? Во-первых, раскроем глаза пошире. Нам надо быть на чеку, правильно? Надо следить вокруг, как обстановка, че кого. Да, значит, надо обязательно не спать, потому что сегодня четверг. Многие люди в четверг именно испытывают максимальную усталость от той самой недели, которая после длинных выходных реально могла нас немножко выбить из колеи, да, то есть, ну, типа, ничего себе.
3: Ну, зато вас должна питать мысль о том, что скоро опять три выходных.
2: Вот, именно этим мы и подпитываемся, хотя, шучу, не только этим, давайте так, или вообще не этим. У нас же есть завтрак в эфире, рубрика на правах рекламы ИП Артинян Давида Маякович, Панчурная, Лав Панчу Грэн, 324-300-020-022, запомнил уже всю жизнь.
4: Просто я объелся, честно скажу.
2: Да, Эльнур зафигачил целиком одну. Вот один большой
4: целый панч. Целый панч. Ну, честно скажу, очень сытно.
2: Да.
4: Очень сытно. Я, вот такой у меня легкий завтрак случился.
2: Ты сказал, что это на два дня, по-моему, да, твоя еда.
4: Да. Такой легкий, знаете, магия утра у меня. У кого-то овсянка, у кого-то два яичка, у меня же панч фламенко.
2: Вау.
4: Блюдо в лаваше с нежной панированной курицей, мягким белым соусом, сладким ананасом, который контрастирует вот с маринованным хрустящим корнишоном.
2: Кстати, про ананас, да, быстро. Он заходит нормально, прям огонь.
4: Да, я вообще фанат пиццы вот гавайской.
2: С ананасом,
4: да,
2: поэтому все нормально. Значит.
4: Мне вообще нравится все.
2: Так.
4: Наверное, все-таки на любителя, знаете, кто любит, тот кайфанет жестко.
2: Есть люди, которые не пробовали просто и все время критикуют.
4: Обязательно попробуйте.
2: Попробуйте просто и поймите, что это реально вкусно, ребят.
4: Вот с анчоусами что-то.
2: Это не твое.
4: Нет. А вот с ананасом вкуснятина.
2: Берем. Все, ребят, где вкуснятину можно заказать, Дин?
3: Так, ну у нас есть тот самый сайт, который растворит вас в разнообразии тех самых панчей.
2: Как красиво сказала, а? Что за
4: матушка? Ну, она разбирается.
2: Матушка.
4: Умеете вы, горские народы, говорить красиво?
3: О, да. Мы сейчас должны тогда на фоне моего говорения вот такие, многоголосием стройным. Панчогриль.ру. Обязательно заглядывайте туда. Во-первых, там удобно все посмотреть, чтобы немножко возбудить свои вкусовые сосочки, потому что там такие картинки аппетитные, невероятно. И там же указан номер телефона, как заказать, 24/7.
2: Да, отлично, друзья. Ну, а заказывать здесь у нас на Волгоград ФМ музыку нельзя, потому что мы ее уже заранее прописали. Также скажем вам, что не получится изменить и наши старые добрые рубрики «Прогноз погоды», рубрика под названием «Встречка», а еще будет конкурс под названием «Откуда звук» и рубрика «Сенсация». Все это совсем скоро.
3: Получается, самое ортодоксальное радио. Утреннее шоу 3-4.
2: Погнали.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград ФМ. Твой привет на Волгоград ФМ.
5: Передаю привет всей своей большой семье, любимому мужу Тимофею, своим детям, сыну Вадиму, дочкам Полиночке и Лерочке, невестке Алине и внученьке Натусе. Ну а всю команду Волгоград ФМ от души поздравляю с Днем Радио.
1: День Радио на Волгоград ФМ 101.5.
6: Реклама.
7: Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель» – уютнее, чем на даче.
8: На манеже Волгоградского цирка с 9 мая грандиозный военно-патриотический спектакль «Парад Великой Победы». Головокружительные трюки, песни военных лет, конный аттракцион и выступления морских котиков. Незабываемые спецэффекты. Не пропустите.
9: Категория 0+.
10: Строишь дом себе каркасный, кровлю хочешь закрепить и еще сарайчик классный. Закупайся ОСБ. Плиты ОСБ в Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
11: Сломалась машина, попал в ДТП. Эвакуатор везет, поможет тебе. Служба эвакуации везет. Работаем в Волгограде и области. Круглосуточно. 517-517. 517-517.
12: Привет! На связи ведущий утреннего шоу 3-4.
13: И мы приглашаем тебя на уикенд с Волгоград ФМ. 17 мая, 18:00 в ресторане «Волгоград». Играй, танцуй, получай призы и удовольствие.
12: Вечер воскресенья в компании любимых радиоведущих.
13: Подробнее в соцсетях «Волгоград ФМ 101.5». Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено. Категория 18+.
14: Спонсор ООО «Фармада». Коттеджный поселок Бурковский парк.
10: Строите дом? Принимаете квартиру? Не рискуйте деньгами. Ошибки строителей стоят дорого. «Фармада». Стройконтроль на каждом этапе. Находим проблемы до того, как они станут затратами. «Фармадастрой.ру».
6: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: О погоде в Волгограде расскажет Дина Косичкина.
2: В Волгограде облачно с прояснениями. На данный момент плюс 22. Сейчас Олега немножко перекосил.
1: Я, главное, отключился на время, услышал 3, и такой, что? Я уеду из этого города.
2: Олег автоматически начал потеть просто на этой цифре.
1: Жесть вообще.
2: Дует северо-западный ветер со скоростью 4 метра в секунду. После 3 часов дня ожидается дождь. Поэтому, кто захватил зонтики, молодцы. Кто не захватил, ну, будет влажная вечеринка и конкурс мокрых майк. До плюс 27 сегодня днем, до плюс 15 ночью. Завтра плюс 28 днем, плюс 16 ночью. В пятницу также облачная с прояснением погода, при этом небольшой дождь.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. На Волгоград ФМ. Спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском.
1: Так, друзья, эта рубрика «Встречка» стартовала прямо сейчас, 39-101.5. Можно уже начинать звонить. Номер телефона я только что озвучил. Ну, еще раз напомню, 39-101.5. Также напомню, что рубрика «Встречка» выходит в прямом эфире по будням в 9.15. Вот прямо сейчас, соответственно, можно уже подключаться к нам, не стесняйтесь. Александра Морозова, нашего автоэксперта, ждем также на связь. Надеемся, что в ближайшее время с ним свяжемся. Точнее, он с нами, находится он на Урале. Напоминаю, что именно позволяет нам возможность вот так связаться с человеком, который находится так далеко, но так близко для нас, потому что человек действительно максимально погружен в атмосферу автомобильной вот этой всей информации, варится в этой каше уже давно, является довольно известным автоблогером, ну и, конечно, в целом человек, который еще и автогонщиком в свое время был, так что про автомобили, за автомобили с ним поспорить очень трудно, потому что знаний вагон. Ну, опять же, еще и забирает часть знаний с помощью радиоэфира. Он не только у нас здесь, в нашем регионе общается со слушателями, но еще и там у себя. Опять же, люди, которые дозваниваются во встречку, они делятся своим мнением по поводу пользования теми или иными автомобилями. Конечно, все это попадает, так сказать, в копилку знаний Александра Морозова. Ну и еще раз напомню, что у нас номер телефона 39-101.5. Можно дозваниваться, задавать вопрос Александру. Жду Александра на связь, понимаешь, нету. А Александр не звонит нам, не знаю, в чем проблема.
4: Алло.
1: Да, Саш, привет.
4: Алло, да, привет.
1: Вот. Что там, как у вас там в Екатеринбурге?
4: А, Екатеринбург мороз, у нас минус 30 сейчас.
1: Минус 30?
4: Да.
1: Нифига
4: себе. На зимнюю основу переобулись.
2: Ты поэтому так скукожился, Саш?
4: Да.
1: На зимнюю основу
4: переобулись. Вот сейчас поменялся машину на новую
2: основу. На лыжи.
4: Да, езжу.
2: Китайские.
4: Екатеринбург.
1: Прикольно, что нам люди, короче, звонят.
2: Не, ну в целом, если хотите пообщаться, да, мы вообще с кайфом.
1: А мы придурились
4: без Дели Морозова.
2: Не факт, что что-то важное и хорошее скажем на автомобильную тему, но в целом поржать поржом.
1: Вот, не, на самом деле, ну, все нормально.
2: Давайте обсудим гужевые повозки, раз мы, ну, поржать поржом. И вон фыркает Эльнур, смотри, он уже в тему.
1: Эльнур, на самом деле, если мы смеемся над этим, то Эльнур знает, что такое гужевые повозки.
4: Я видел, да.
1: Потому что он,
2: возможно, управлял.
1: Сидел и управлял, возможно.
2: Категория Г есть, правильно? Гужевая повозка.
1: Г.
4: Г. Это ты от себя чисто?
1: Сейчас, да, просто так я придумал.
2: Ну, логично же, Г.
1: А почему не П, повозка?
2: Ну, хорошо, ГП. G&P, да? Такая категория.
1: Ребят, ну вы поняли, да, что мы пытаемся тянуть время просто по одной причине, потому что...
2: Слышно экспертный контент, правильно?
1: Ну да, точно. Гужевая повозка, вот, ПДД.
2: Сегодня ездила в компании автомобиля ДПС.
1: Серьезно?
2: Да.
1: Ты пристроила за ними и поехала?
2: Ну да, примерно. Они не торопились, надо сказать, да. Соблюдали правила.
1: Угу.
2: Ну и все остальные рядом не выпендривались, надо сказать, тоже.
1: Угу.
2: Да.
1: Я просто знаю хитрецов таких, которые умудряются за мигающими...
2: Не, ну они не с мигалками. Маячок, да, но не гудел.
1: Однажды я видел.
2: Не торопился.
1: Я думал, что это, например, условно, сотрудники ДПС ГАИ, они сопровождают автомобиль.
2: Ага.
1: В общем, они ехали практически по разделительной полосе, так, обгоняя всех. Ну, с мигалкой, с включенной сиреной. Вот, а за ними был автомобиль ехал. Я думал, что они просто сопровождают его. Хотя автомобиль не был там представительского класса и так далее.
2: Угу.
1: Ну, в итоге я такой думаю, блин, ну не похоже на автомобиль, который везет условно там мэра, да, там, или гости из Москвы какого-то чиновника. Вот. Ну, что сделали гаишники? Они торопились очень сильно, но в какой-то момент резко остановились.
4: О, нет.
1: И такие чё? Показывают ему жезлом, типа, тормози, самый умный. И просто его, ну, очевидно, ну, самого хитрого, самого умного решили наказать. Но это было прям реально смешно. Водители, которые стояли в пробке, и все, я в том числе, проезжая мимо, немножечко подсигналивали, говоря спасибо сотрудникам ГАИ. Ну, самых умных действительно, ну, надо наказывать, чего уж говорить, да? Uh-huh. Поэтому мы...
2: Будьте средними.
1: Будьте средними, да, такие вот.
2: Ну, и не тупыми, но ну, так, средними.
1: Ни рыба, ни мясо, да. Ни туда, ни сюда.
2: Ни то, ни сё. Ни гвоздя, ни жезла.
1: А прикольно, советы мы даем.
4: Александр Морозов.
1: Александр...
4: Он существует вообще? Или, может быть, День радио?
2: А его вообще кто-то
4: обидел? Саня там где-то...
1: Вот вы уходили каждый раз.
4: Да.
1: И я с ним общался.
4: Да, как мы здесь остались.
2: А, класс.
1: Вот. А сейчас, ну, получается, нет вот этого моего альтер-эго, понимаешь? Потому что Морозова, наверное, все-таки мне больше получится, да?
4: Да, да, да, да.
1: Ну, да.
4: Вот, это...
1: Ёбрк.
4: Да, да. Мы тут с уральскими пельменями играем в хоккей.
1: Это все мое альтернативное я, понимаешь?
4: Не, вообще...
2: Когда у нас будет еще слушать, точнее, шанс попесочить Морозова в прямом эфире?
1: Ну да, да.
4: А может, он сейчас слушает? Поэтому не подключается.
2: Ну, мы ему скинем даже, если он не слушает.
1: Не, ну, как бы, особо песочить-то его, как бы, не за что просто...
2: Когда из него и так сыпется.
1: А если
4: он...
1: Жестко, да, жестко, я бы сказал так даже. Но он самоиронией обладает, друзья. Прямо сейчас, наверное, все-таки пора прощаться с людьми, которые хотели дозвониться во встречу. Сорян.
4: В следующий раз, ребят.
1: Да, ну, просто, не, ну, со связью бывают проблемы. Мы потянули время, как могли, но дальше
2: просто
1: уже...
2: не захотел, может.
1: А, не, я так, ну, да. Скорее
2: всего, что Саня может себе такое позволить?
1: Саня может себе позволить. Ладно, все, ребят, получается. Уходим на небольшую музыкальную паузу. Напоминаю, что вы слушаете Волгоград FM. И если уж действительно говорить про встречку, то имейте в виду, в 13.15, 19.15 мы поставим обязательно вам повтор, может быть, вчерашней передачи.
2: То есть это в повторе еще выйдет, да?
1: Нет, это не выйдет в повторе точно.
2: Это шедевр.
1: Вот эти наши... 5 минут точно не будет. Повторю. И у нас, смотрите, на сайте volgoradfm.ru в разделе «Архив» тоже есть встречка. Там можно слушать, качать, особенно те выпуски. Знаете, прикольно, когда ты сам дозвонился, тебе ответили, ты удовлетворен ответом был на этот вопрос. Сам, может быть, высказался. И хочешь, так сказать, между среди своих родственников или коллег по работе сказать, вот я был на радио, если что, там, реально там кое о чем поговорил. Ну и, соответственно, запись своего эфира можно тоже дать послушать другим людям. Все.
0: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка. Реклама. Он пролетает мимо, оставляя лишь восхищенные взгляды. Обновленный «Хавейл Джолион». Обретите истинную свободу за рулем вместе с автосалоном «Хавейл Каскад Авто» в Волжском. Стань владельцем легендарного кроссовера от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Ждем вас в «Каскад Авто». Телефон 24 14 03. Код города 84 42.

0: Реклама. Доброго утра! Вам желает ООО «Золушка». Сеть химчисток «Золушка».
1: Почисть ковер со скидкой 20%.
2: Со скидкой 20%?
1: Да, в химчистке «Золушка» весь май скидка 20% на чистку ковров. И это еще не все. Заберут, почистят и доставят.
2: Круто!
1: Звони 99-68-68.
2: Химчистка «Золушка». Почисть ковер со скидкой до конца мая.

0: привет на Волгоград ФМ.
1: Радио Волгоград ФМ, привет вам, Олидии Соколовой. С днем радио вас, дорогие мои. Знаете, есть такая профессия — людей заводить с полоборота. И вы это умеете лучше всех. С праздником, орлы!
0: День радио на Волгоград ФМ 101.5. Реклама.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
3: Ну что опять за рок-концерт в машине?
4: Да просто Мурзик сильно нервничает.
3: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
4: Мурзик, это же просто песня какая-то.
3: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
7: ОАО «Российские железные дороги».
8: Доска «Брус» 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.

0: FM. Спонсор конкурса ИП Ефименко Анна Анатольевна. Магазин изделий из козьего пуха и овечьей шерсти «Волгоградский пуховый платок».
1: Магазин «Волгоградский пуховый платок» в Волжском. Натуральные и оригинальные изделия для вас и ваших близких. Город Волжский, ТРК «Волгомол».
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
1: Спонсор конкурса – филиал ФКП «Росгосцирк». Волгоградский государственный цирк.
2: Да, друзья, есть люди, которые говорят, мол, типа, кто в армии служил, тот в цирке не смеется.
3: Ну-ка.
2: А мы не предлагаем вам в цирке смеяться, ребят, потому что в цирке надо вот с такими глазами вот так смотреть.
3: И вот так вот.
4: На армию, получается, Советского Союза. Там же тематическое представление.
2: Да, ребята, да, там же идет речь про Красную Армию. Вообще-то в честь Дня Победы эксклюзивно в рамках этого месяца с 9 мая начинает, то есть уже послезавтра первое представление и до 31 мая включительно будет эта эксклюзивная программа. К нам приходили непосредственно художественный руководитель и один из, так сказать, участников, артистов, дрессировщик морских котиков, между прочим.
3: Да, вот. Два билета на спектакль «Парад Великой Победы» 11 мая, 12.00, категории 0+, разыграем прямо сейчас, от филиала ФКП «Росгорцирк», Волгоградский государственный цирк.
2: Да, значит, соответственно, два билета на представление можно забрать у нас. Напомню, 39-101-5, вот такой номер телефона для того, чтобы дозвониться. У нас сегодня есть небольшой музыкальный отрывок, нужно, соответственно, отгадать, откуда звук.
4: Да.
2: Вот такая вот история. Звоните.
4: У вас все получится.
2: Мы прям уверены,
4: что... Мы читаем эту мантру.
2: Да, потому что мы знаем, что вы все вас. Старые люди. Все слушаете нас, именно старики и старушечки.
4: Через радиоприемник, а не через сайт.
2: Через радиоприемник, именно вот так это звучит.
4: Да. Да. Через радиорозетку, возможно, даже.
2: Даже через радиорозетку. Вот. Ну, мы шутим, конечно, понятное дело, что мы знаем, что нас слушают очень много молодых людей, красивых и очень красивых. Получается, только красивые, очень красивые люди слушают Волгоград-ФМ. Да, остальные, ну, типа, я слишком страшненький для этого радио. Вот так говорят некоторые. И не включают просто 101,5.
3: Вот. Это очень частая причина, почему не включают, да. Это факт.
2: Но те, кто нас слушает.
4: Ну, судя по рейтингу нашей радиостанции, в нашем городе все красивые люди.
2: Получается. Да, ты молодец. Mm-hmm. Очень правильно выкрутила. Да, красавчики и красотки, давай так. Если ты красивый человек, то
3: можешь
2: звони.
3: Можешь писать.
2: Звони. 39-101-5. Если ты очень красивый человек, то звони прямо сейчас 39-101-5. Потому что не жди там, когда кто-то позвонит, и ты такой, ой, я звонил, у вас было занято. Нет, давай, мы, короче, хотим тебе отдать подарок. И еще раз напомню, что это два билета пригласительных в цирк. Можно их забрать у нас таким способом. Mm-hmm. Либо
3: написать нам красивые красотки пишут в телегу. Красавцы в Макс. 927-522-101.
2: Ладно, давайте послушаем, кто дозвонился.
4: Ну или скидывают фотки в ЛС.
2: Алло, привет.
5: Приветствую вас.
2: Кто это?
5: Волгоград ФМ. Привет, Олег.
2: Да, привет.
4: А мы тут...
5: Это снова Надежда.
4: А мы, я дико извиняюсь.
2: Принц Кимоно, это команда из Айкюдо. Это вот, ну, как бы, чтобы понимали...
4: А что, команда из Айкюдо не может никого больше выучить, кроме Олега?
2: Чуть потише сделай приемник, когда мы слышим больше. Может.
4: Надежда, ты не оставляешь
5: привет,
4: нам надежду.
5: Привет, Динара.
3: Динара, да.
4: Динара.
3: Угу. На самом главное, что Олег, Олег-то ваш главный друг, поэтому давайте так.
5: Ну будем... вот, когда вы придете к нам на Айкюдо,
3: придем все вместе.
5: Лично.
3: Давай, хорошо. Вот. Я, Динара и сам Олег. Вот.
2: Да,
3: мы Динара. Сейчас будем
2: да.
3: с вами. Мы сейчас будем с вами играть в игру под названием «Откуда звук?». Надо будет угадать звук.
2: Да.
3: Приемник рядом.
2: Да, мы знаем.
3: Нужно
2: да.
3: будет его просто погромче включить.
4: Надь,
3: и послушать.
4: Ну а мы знаем, что на Айкюдо ты не такие вопросы брала, как говорится.
2: Да.
4: И не с такими аудиозагадками решала
5: бывали,
4: вопросы.
5: Бывали разные.
3: Да.
2: Ну давай, сделай погромче приемник. Мы тебе сделали потише, чтобы не было эха в эфире. Потом опять обратно выкрути на ноль приемник и скажи нам, пожалуйста, откуда этот звук. Напоминаю, что он посвящен сегодняшнему празднику, который мы отмечаем. Итак, 3, 2, 1, поехали.
4: Вот не так. слышны в саду, даже
2: шорохи. Да, скажи, пожалуйста, так. откуда этот звук?
3: Как без команды справишься с этим
2: да.
3: вопросом?
2: Да, не с кем обсуждать, нет минуты на размышление.
3: Угу. Прямо сейчас.
4: Вы не положь.
5: Блин, это что-то же.
4: Угу. Что-то связанное с сегодняшним днем.
5: Это из какой-то передачи, по-моему.
4: Ну, в целом, конечно, можно и так прикрутить, но я думаю, что ты не в ту сторону смотришь.
2: Это реально раньше, условно, 80-е, там даже чуть-чуть, да. может быть, 70-е.
4: Там не про телек речь
2: а может
4: идет.
2: Быть, 60-е. Начинался день у многих людей. Вопрос...
5: Это утро,
2: да,
5: радио.
2: Это утро. Какое?
5: Какое
2: было тогда? Оно было одно, вообще.
5: Оно было одно единственное радио.
2: У нас есть ресторан
5: в честь
2: этого. Да.
4: Советское радио. А вы часто выигрываете в айкидо, ваша команда?
2: В принципе, оно нормально выигрывает. Скажи, пожалуйста, ну, нас интересует именно вот эта самая легендарная радиостанция, которая, по сути-то, и вещала, ну, на всю страну.
4: И с нее все и началось, да, наверное.
2: Ну, да, по сути, наверное, да. Мне кажется, да. Как она называлась?
5: Я, наверное, еще молодая для этого.
2: Вот ты смотри, как себе сделала комплимент такой.
3: Я тоже слишком молод.
4: А что, 12-летним можно играть в айкидо?
2: Нет, нельзя. В некоторые игры нельзя.
5: А, это даже... А, вот, в каких годах это было?
2: Это вот раньше. До 90-х, давай. Но сейчас она, по-моему, тоже есть.
3: Но она в целом... Да? Были какие-то правильные варианты ответа.
2: Ну, как? Советское как? Радио под названием...
5: Советское радио. Ну, как оно?
2: Ну, да, ну как? У нас есть ресторан ближе к набережной, который назван в честь...
5: Маяк! Радио Маяк!
2: Ну, конечно же!
3: Давай так.
5: Радио Маяк!
3: Тебе нужно отпраздновать победу. Прокричать название наше утреннего шоу. 3-4, в котором...
5: 3-4!
3: Да, здесь был Алексей, Динара и Ильдар.
0: На Волгоград-ФМ. Реклама.
6: На манеже Волгоградского цирка с 9 мая грандиозный военно-патриотический спектакль «Парад Великой Победы». Головокружительные трюки, песни военных лет, конный аттракцион и выступления морских котиков. Незабываемые спецэффекты. Не пропустите.
7: Категория 0+.

0: Твой привет на Волгоград ФМ.
1: Моя любимая Волгоград ФМ. С днем радио вас! Говорит Меньшиков Анатолий. Хочу пожелать вам, чтобы каждый ваш выход в эфир вызывал у слушателей мурашки по коже. Только от восторга, конечно. Пусть микрофон никогда не подводит, а рейтинги только растут.
0: День радио на Волгоград ФМ 101.5.
2: Реклама.
0: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ. Спонсор конкурса ООО «Река и песок». База отдыха «Река и песок».
3: Все еще думаете, куда уехать на майские? «Река и песок» – территория отдыха на Волге. Всего в 20 минутах от города. Современные уютные домики, сибирские чаны под открытым небом, барбекю-зоны, активные мероприятия для детей и взрослых. «Река и песок» – место для вашего отдыха и перезагрузки. Телефон 29-81-01.
4: Муж просил подождать.
5: Нет, пора менять окна со скидкой 60% до 10 мая.
4: Ах, оконыч.
5: 43-55-13.
6: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Привет! На связи ведущий утреннего шоу 3-4.
8: И мы приглашаем тебя на уикенд с Волгоград ФМ. 17 мая в 18.00 в ресторане «Волгоград». Играй, танцуй, получай призы и удовольствие.
7: Вечер воскресенья в компании любимых радиоведущих.
8: Подробнее в соцсетях «Волгоград ФМ 101.5». Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено. Категория 18+.
0: Спонсор ООО «Семейная стоматология».
9: Здесь есть детский стоматолог, ортопед и имплантолог, и хирург, и рентгенолог. Зубы лечат, и не больно. Будет вся семья довольна.
10: Семейная стоматология в Волжском. Телефон 47-12, Аламутская 21-Д.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: события и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Прямо сейчас, друзья, 9 часов 56 минут. У нас рубрика «Сенсация». Напомню, что в эфире у нас Эльнур Нугманов.
2: Дина Косичкина.
3: И Олег Шарапов. Да. С Олегом обычно вопросиков не возникает.
1: Да.
3: У нас разные варианты нарисовываются с Эльнуром. Разные фантазии.
1: Да, есть такое, друзья. Значит, также давайте напомню, что из сенсационного. Сегодня у нас спортивный четверг, поэтому мы уже запустили небольшой видеоролик о том, кто сегодня к нам приходит в гости. Друзья, сегодня речь пойдет про художественную гимнастику. Мой любимый вид спорта, потому что у меня девчонки, соответственно, в этом спорте не один год отзанимались. И кое-кто даже несет
3: от звание
1: КМС.
3: До звонка.
1: Да, и тренера. Вот. Ну и, соответственно, если говорить не про это, а про сенсацию, то мы пытаемся найти что-то прикольное в нашем сенсационно-новостном котле. Да?
3: И вот мы местами, конечно, иногда действительно котел.
1: Смотрите, не знаю, можно ли это как предупреждение.
3: Ну-ка.
1: Смотри, мошенники стали разбрасывать флешки с вирусами. Разбрасывают где?
3: Потому что интернет

0: мошенники маскируют под документ или фотку, и когда пользователь его открывает, он автоматически запускает вредоносное ПО.
1: Там начинается хрюканье,
0: нет? Ну, как с хрюканьем прикольно было, да, вот раньше такая тема, когда Касперский там жужжал.
2: Сейчас все, никто же не устанавливает антивирус, да? Ни у кого нет антивируса?
1: Нет.
0: Нет.
2: Вот раньше это обязательно было. У меня есть дядя, который ставил себе два антивируса.
1: Которые жрали друг друга и все тормозило.
2: Двойная защита.
0: Ага. Короче, имейте в виду, друзья, не поднимайте флешки с пола, да, и уж тем более, что не кушайте их, не ешьте.
2: Да.
0: Нельзя с пола есть.
2: Первое, второе, третье. И вообще в целом поднимать не стоит.
0: Да.
2: Ничего с пола.
0: Да.
2: Если, конечно, это не мешочек с золотом. Рискнуть. Не-не-не-не, мы говорим все. Ничего с пола не поднимайте, что-то подозрительное, звоните в соответствующий орган.
1: Сейчас лепреконы все такие.
0: Я представляю, приезжают на патруль, я флешку вот нашел.
2: Ну, не настолько, конечно.
0: И такие, знаешь, они там оцепили место.
1: А вы что, без собаки приехали?
0: Да, точно. Я просто ходил на собаку служебную посмотреть.
2: Есть следующая такая легкая сенсация. Россияне массово занялись судебным туризмом.
0: Судебный туризм?
2: Да. В тренде гражданские скандалы, громкие уголовные процессы.
0: Поеду, присяду в Абхазии или что?
2: Не-не, наоборот, ну ты приходишь в качестве зрителя. Я просто всегда меня интересовало, что можно же быть зрителем.
1: Можно еще быть присяжным.
2: Да, но
1: присяжным... судьбы. Прикольно. Вот для всех,
2: присяжным
1: всех
2: слишком ответственно.
1: Комплекс Наполеона.
2: Еще опасно, к тому же тебя могут там...
0: Подкупить. Да.
2: Это очень опасно.
0: Не очень хочешь таких.
1: А мы мешочки с золотом не подбираем.
2: А меня подкупить очень просто, так скажу.
1: В целом за шавуху Эльнур готов намного.
2: Да, просто вот ты... Пришел посмотреть, как кого-то судят. И все отмечают, что такая атмосфера, как будто бы ты в сериале. И интересно.
0: Да.
2: Есть конкретный сюжет, конкретная развязка.
0: Да.
2: И в конце могут даже сказать, мы переносим заседание вот на такую-то дату. И ты такой, ого, как
1: блин,
2: в сериале.
1: Блин, на самом интересном месте.
2: Да, как в конце сезона.
0: Прикольно.
1: А интересно, вот смотрите, по идее, туда еще должны рваться... Точнее, туда можно предлагать отправиться студентам, например, Института искусств, кафедра вот это изобразительного искусства. Короче,
0: как
1: художник.
0: В американских судах, да, где запрещено там... фото и видеосъемка.
1: Да, они себя
0: они
1: рисуют.
0: Специально, да, я забыл, как
1: там
0: называется.
1: А, запрещена съемка, поэтому они рисуют.
0: Поэтому ты что думал, что они просто чисто в прикол?
1: Ну, такой реверанс в историческую
0: эпоху. Нет, фото и видеосъемка на некоторых заседаниях запрещена, особенно там, где есть конкретные условия.
1: А в чем прикол? То есть рисовать можно, а фоткать нельзя?
0: Рисовать зарисовки, которые потом нужны для газет, для СМИ, для того, что, ну, действительно, типа, фиксация события только вот посредством таким. Это когда-то было давно, когда еще не было фото и видеосъемки. И потом на некоторых заседаниях из-за запрета, потому что такой запрет присутствует, видимо, есть на то причина.
1: Мне кажется, надо, знаешь, карикатурно это делать. Тогда ну, чуть
0: веселее.
1: А там
0: веселее. Как бы иногда выглядит вот именно так. Не, я не видел прям такие один в один рисуночки. Вот.
2: Но.
0: Че?
2: Но.
0: Ну, просто ржака, да.
2: А, все. Ну,
0: главное, судью не рисовать карикатурно.
2: Да, будучи художником, да, можно еще и за это потом, мне кажется, присесть за то, что
0: да.
2: ты
0: художник
2: там
0: что рисует? Дождь. Вот. Ребят, четвертый час утреннего шоу.
1: 3-4.
0: Не за горами. Мы, естественно, готовы с вами продолжить общение.
3: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли». Твое время.
4: 10 часов.
3: Реклама. Покупай комплект летних шин Пирелли в розничной сети «Шинасу» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Пирелли компании «Шинасу» по телефону в Волгограде 255-300. Акция действует до конца июня 2026 года. Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет. Волгоград ФМ. В ритме твоего города. 101.5. Спонсор новостей ООО «Рострубосталь». Информационный конвейер.
5: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия за правду» подготовили законопроект, согласно которому участникам специальной военной операции будет предоставляться ежегодно оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 35 календарных дней. Проект предусматривает расширение круга лиц, подлежащих данной льготе, включив работников, проходящих службу по мобилизации, контракты и специальные договоры. Авторы документа подчеркивают важность такой инициативы для повышения мотивации вернуться к профессиональной деятельности и успешной социальной адаптации. В России в рамках бесплатной дистанции

0: Панцеризации доступны 7 скринингов для выявления самых распространенных видов рака. Такого опыта нет ни в одной стране в мире, рассказал главный онколог Минздрава Андрей Каприн. Диспансеризация проводится раз в 3 года с 18 до 39 лет, а после 40 ежегодно. Таблицы обследования размещены на сайтах поликлиник и Минздрава. Главное не ждать симптомов, а проходить обследование вовремя для раннего выявления и сохранения здоровья. Аудиовизуальный проект «Свет Великой Победы» вновь пройдет в Мамаевом кургане 7, 8 и 9 мая. В этом году зрители ждут новые сценарии и технические решения, обновленное художественное повествование о подвиге советского народа, а также музыкальное сопровождение на основе произведений Александры Пахмутовой. В показах примут участие волгоградские и московские музыканты. Рояль будет установлен на воде бассейна на площади Героев. 7 мая с 21 часа акцию покажут в прямом эфире на платформах Дзен, ВК-видео и Одноклассники. В этот день вход на Мамаев курган будет закрыт с 16 до 22.00. В Красноармейском районе Волгограда начался ремонт сетей, обеспечивающих водоснабжение и водоотведение рабочего поселка Южный. До конца 2027 года планируется привести в порядок свыше 15 километров водопровода и 14 километров канализационной сети. Изношенные стальные трубы заменят на современные, не подверженные коррозии, пластиковые. Это улучшит качество коммунальных услуг для почти 5000 жителей поселка. ПКО Волгограда откроется музей народных промыслов. В экспозицию войдут более 60 прялок и веретен из разных областей. Настоящий ткацкий станок, предметы традиционного быта, рушники, сундуки, шкатулки и многое другое. Особое место займут прялка, использованная в качестве декорации на мастфильме в фильме «Легенда о Коловрате» и старинный буфет из Великого Устюга. Подробности можно будет найти в ВК-сообществе «Центральный парк Волгограда». Курс валюты на сегодня: доллар 75 рублей 22 копейки, евро 88 рублей 6 копеек. С вами была Дарья Околоцина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград-ФМ.
1: Информационный конвейер. Реклама.
2: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов, Дина Косичкина и Эльнур Нугманов. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
2: Спортивный четверг. На Волгоград ФМ 101.5.
3: Прямо сейчас мы в эфире, поэтому давайте все-таки, друзья, поаплодируем нашим спортсменам, как всегда. Люди, которые огромные силы вкладывают для того, чтобы делать спортсменов, реально спортсменов, причем мирового уровня. Ну и вот прямо сейчас, так сказать, дельцы пришли непосредственно с материалом, да, из которого готовятся мастера. Пока еще, правда, кандидаты в мастера спорта. Начнем, соответственно, мы с КМС по художественной гимнастике Дианы Ягановой.
4: Диан, тебе привет,
3: тебе доброе утро.
5: Доброе утро всем.
4: Диана отвечает нам, кстати, из мостика. Вот она вот сейчас в мостике стоит, потом переход на шпагат. И также тот человек, который, собственно, я так понимаю, всему ее и научил. Тренер по художественной гимнастике высшей категории, мастер спорта России, судья всероссийской категории, кандидат педагогических наук и доцент кафедры гимнастики Волгоградской государственной академии физической культуры Наталья Александровна Чадова. Доброе утро.
5: Доброе утро.
3: Да, мы за эфиром уже немножко поговорили на тему художественной гимнастики в нашем городе. Мы поняли, что на самом деле Волгоград славится своими спортсменками. Ну и, соответственно, если говорить про... Давайте так, где вы тренируете, соответственно, как к вам попасть, чтобы стать мастером? И кого вы сделали уже мастерами?
5: Наша секция существует уже 18 лет. Угу. Мы работаем с 2008 года. Базируемся в данный момент мы в СК «Альянс Баскет», Ворошиловский район. Угу. Там проходят наши тренировки. И также у нас еще есть база, где мы работаем. Это на Спартановке в 16-й гимназии. Угу. У нас там тренируются гимнастки младших разрядов и группы начальной подготовки.
3: У вас как-то называется, получается, спортивная школа, она называется...
5: Наша спортивная школа номер 26 «Родина».
3: Угу. Вот, соответственно, большая конкуренция, на самом деле, в Волгограде. Огромное количество различных школ, тренеров, да, существует.
5: Да, конечно. У нас в Волгограде Академия физической культуры выпускается огромное количество специалистов по художественной гимнастике. И, соответственно, много тренеров, много школ, большая конкуренция. Это очень хорошо.
3: Вот. Значит, большая конкуренция позволяет лучших из лучших находить на территории Волгоградской области, да, во время соревнований.
5: Да, девочки соревнуются. Мы всегда смотрим, кто из них более успешный, кто более перспективный, и отбираем самых хороших в сборную Волгоградской области.
4: Вот. Среди которых Диана.
6: Диана, по какому принципу вы выбрали среди всех девчонок Диану взять с собой на это интервью?
3: Это был какой-то кастинг.
4: У нее самые прикольные косички.
3: Короткая спичка кому-то выпала.
6: Да.
5: Диана является капитаном команды нашей. Эта команда успешно выступает на соревнованиях Волгоградской области, на всероссийских соревнованиях. Диана у нас успешно руководит этой командой уже в течение 5 лет.
3: Это соответственно, получается командное выступление? Когда
4: групповые
5: упражнения.
4: А, у нас групповые.
3: И она, соответственно, выходит там как капитан.
4: Это же еще сложнее.
6: Можем с Дианой поговорить тогда?
5: Да, конечно.
6: Диан, рассказывай, сколько тебе лет сейчас?
7: Мне сейчас 14 лет.
4: И как? Сколько ты уже в деле, Диана?
7: Да. 8.
4: Ого,
7: 6
4: это...
7: 6 лет. Нет, 7. Сейчас пошел 8-й год.
4: Вот. Угу. Так, хорошо. Но я так понимаю, на тот момент, скорее всего, мама решила...
7: Нет, это было мое собственное желание.
6: Да?
7: Да.
4: 6 лет, уже дети имеют свое мнение, офигеть.
3: А как ты выбрала вот именно этот вид спорта?
7: Я просто, когда ходила на танцы с 4 лет, я увидела, что внизу занимаются девочки-гимнастки. Угу. И меня это очень сильно заинтересовало.
3: Я подошла
7: к маме и сказала: мам, я хочу заниматься художественной гимнастикой.
4: Потому что мне надоело подниматься на второй этаж на танцы.
7: Да. Нет. Просто больше мне нравится, что вид спорта очень красивый и элегантный.
3: Да, очень красивые купальники, очень дорогие. Это я как отец,
4: который оплачивает.
3: Двух гимнасток говорю про это, друзья. Но на самом деле, действительно, это очень красиво выглядит. Я уж что говорю, база, которая получена моими девчонками, она, ну, вот реально прям, ну, дает свои плоды, потому что это действительно красиво. Если потом из гимнастики уходить в танцы, тоже есть своя, как говорится, история, да? То есть обратно ты тоже можешь вернуться в танцы, да?
7: Не хочу.
3: Понятно.
4: Диан, а почему ты выбрала именно, ну, вот командные упражнения, групповые упражнения, командные состязания, а не такая, я хочу лично, вот я сама такая нарядная.
7: Я сначала выступала в личной программе, а потом, благодаря нашего тренера поддержки, я вошла в команду. Нас
4: еще
7: собрали.
4: Еще и капитаном.
3: Почему ты стала капитаном? Давай так. Ты самая сильная?
4: Ну, естественный отбор, драки. Что там?
7: Нет, меня сами выбрали мои девочки.
4: Офигеть, у вас предвыборная кампания была, правильно?
6: Вот
4: ну, обещания да, какие-то меня... были предвыборные?
3: Давай вопрос, да.
6: Давай вопрос нет. Такой. У тебя сейчас на данный момент, вот тебе 14 лет, какие достижения, чего ты достигла вместе со своими девчонками? Вот, что ты про это можешь рассказать?
7: Что мы выполнили кандидат в мастера спорта.
3: Всей командой?
7: Да.
3: Что победили при этом?
7: Мы вот в апреле этого года выиграли, стали бронзовыми призерами Кубка Волгоградской области.
3: Молодцы. Давайте да, поставим это... вам аплодисменты.
6: Давай,
3: вот, такие вот, вот такие у нас есть аплодисменты. Их слышно только в наших ушах и нашим слушателям. Так, что еще? Это же не единственное соревнование, правильно, которое вы...
7: Нет, еще мы участвовали на ЮФО в городе Нальчика и Элиста. И на всероссийских соревнованиях в городах Астрахань, Алушта и Самара.
3: Скажи мне, тяжело готовиться к командным выступлениям на соревнованиях? То есть это же, получается, ответственность еще... Ну вот все пришли в хорошем настроении, в хорошем расположении духа и физическом состоянии, а кто-то раз один выпадает, и сразу вся команда сыпется,
4: а
3: да?
4: Тебе надо как капитану всех их там держать, так сказать.
7: Не, мы пытаемся на соревнованиях всегда поддерживать друг друга, что-то говорить, когда кто-то расстраивается, это...
3: То есть в какой-то степени, может, даже легче, да, чем когда в одного.
7: Да.
4: А у вас есть какой-нибудь свой там ритуал, кричалка, что-нибудь еще? Вот вы перед стартом собираетесь всей командой.
7: Мы перед выходом говорим «Иу». Все вместе.
4: «Иу!»
7: Да.
6: А нет, это «Иу».
4: Вы не за тот регион выступаете. 0-5 «Иу».
6: Это может быть как у Дины, Динин. «Иу». А может быть типа «Иу». Ну как это?
4: Типа «А-а-а». Гламурный такой
7: немножечко. Нет, просто так вот «Иу», все вместе и все.
6: Все, и этого достаточно, чтобы
7: собраться.
6: Стать кандидатом.
3: У нас появилась новая кричалка в эфире. Ладно, давайте сейчас мы небольшую паузу сделаем, прервемся на музыкальную паузу. Друзья, напоминаю, что у нас здесь сегодня представительница потрясающего вида спорта, художественная гимнастика, непосредственно тренер, да, руководитель команды тоже здесь присутствует. И можно себя назвать руководителем команды? Правильно же? Не
7: да.
3: Просто капитан, а целый руководитель здесь. Вот, мы
4: директор команды.
3: Продолжим общение чуть позже.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM. Твой привет на Волгоград FM.
8: Дорогие друзья, любимое радио, Волгоград FM, с Днем Радио! Это наш общий праздник, праздник тех, кто соединяет сердца города эфирными волнами. Желаю вам ярких новостей и преданных слушателей. С Днем Радио!
1: День Радио на Волгоград FM 101.5.
9: Реклама.
10: Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
11: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. Выгода 20% по госпрограмме в официальном дилерском центре «Лада» «Брайт Парк», Волгоград, Зевина, 3D. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция действует до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк».
12: В ресторанном комплексе «Миля» открыта летняя веранда с видом на Волгу. Для вас обновленное весеннее меню. «Миля» – там, где встречаются красота и вкус. Ершанская набережная 2А.
13: Доска «Брус» – 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
14: Привет! На связи ведущий утреннего шоу 3-4.
15: И мы приглашаем тебя на уикенд с Волгоград FM. 17 мая в 18.00 в ресторане «Волгоград». Играй, танцуй, получай призы и удовольствие.
14: Вечер воскресенья в компании любимых радиоведущих.
15: Подробнее в соцсетях «Волгоград FM 101.5». Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено. Категория 18+.
16: Спонсор ООО «Семейная стоматология».
17: Здесь есть детский стоматолог, ортопед и имплантолог, и хирург, и рентгенолог. Зубы лечат, и не больно. Будет вся семья довольна. Семейная стоматология в Волжском. Мира 150D. Телефон 530101.
18: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
19: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52 62 44.

0: Спортивный четверг на Волгоград FM 101.5.
1: Продолжаем, друзья, общение с именитыми спортсменами нашего города-героя, нашей страны, между прочим, потому что все они делают особый вклад в развитие одного из самых красивых видов спорта, по крайней мере, ну уж девчонки точно, в случае, если, например, нарисуй нам топ-5 самых красивых видов спорта для девчонок, мне кажется, что художественная гимнастика стоит вот точно в этой пятерке. Я думаю, что это очевидно, тем более, что у нас как раз красотки здесь и присутствуют. Напомню, что мы общаемся со спортсменкой, 14-летняя Диана Яганова, которая является уже кандидатом мастера спорта по художественной гимнастике, является капитаном команды, которая непосредственно выступает на различных соревнованиях за Волгоградскую область.
2: И еще один амбассадор этого чудного вида спорта, на сей раз тренер по художественной гимнастике высшей категории, мастер спорта России, судья всероссийской категории, кандидат педагогических наук и доцент кафедры гимнастики в ГАФК Наталья Александровна Чадова. Наталья, доброе утро еще разок.
1: Да, Наталья, вопрос сразу идет. С какого возраста можно заниматься художественной гимнастикой, как туда попасть, как вам конкретно, может быть, прийти на тренировки, чтобы вот записаться?
3: Художественной гимнастикой можно начинать заниматься с 4-5 лет. Девочки приходят на просмотр к тренеру и приступают к занятиям, если все хорошо с состоянием здоровья.
4: А как проходит просмотр? Может быть, к нему можно
2: стихи
4: как-то подготовиться?
2: Стихи надо читать, что это за кастинг,
4: вот интересно,
2: там должен быть.
4: Там же, получается, девочки маленькие, неподготовленные зачастую, да?
1: И как, может быть, не сильно развитые.
2: Не сильно
1: там
2: разговаривающие в целом, еще 4 года, не факт, да.
4: Да, как проходит?
3: Мы смотрим внешне, как сложена девочка, она должна быть худенькая.
4: Тоже, да?
3: Конечно, антропометрия. Мы смотрим на родителей. В основном, потому что, конечно же, мы понимаем, что девочка, скорее всего, будет похожа на своих маму и папу. И проходит таким образом отбор. Также смотрим, насколько девочка гибкая, потому что гибкость суставов уже сразу можно увидеть. А дальше уже зависит от упорства. Конечно, упорство, трудолюбие мы рассмотреть заранее не можем. Это уже рассматривается в течение тренировочных занятий.
1: Ну, то есть, по сути, если пришла такая пышечка, да,
4: пляшечка. Да, Олег.
1: Вот, то есть, есть шанс, что в случае, если она гибкая, например, вот прям на шпагат сразу села и такая, вы возьмете, если понимаете, что она...
3: Если ребенок имеет какой-то небольшой лишний вес, еще можно рассматривать ее в художественную гимнастику, но если уже слишком очень большой лишний вес, то, конечно, занятия противопоказаны. Потому что могут возникнуть травмы в этом виде
1: спорта. Сначала надо, соответственно, похудеть. Во-первых, да, родителям вопрос тогда, да, как-то допустили, что в 4-5 лет, например, были с лишним весом. Все-таки это проблема, которую нужно решать заранее.
3: Конечно.
1: Или вообще не допускать. Хорошо, значит, мы выяснили, куда приходить?
3: Вы можете записаться в Альянс Баскет к нам в нашу секцию, к Чадовой Наталье Александровне. Там у нас есть телефоны. Можно приходить, добро пожаловать. Мы посмотрим ребенка и определим, может ли она заниматься художественной гимнастикой.
2: Ну и вот смотрите, я, соответственно, понимаю, что, во-первых, есть еще и вообще в целом у спортивной школы номер 26 «Родина» своя группа ВКонтакте. Я сейчас смотрю как раз на пост после соревнований в Элисте, который, видимо, проходил. Девочки красивые там стоят, нарядные. И, соответственно, у вас есть сайт, да, если я ничего не путаю, «Родина» ilbihost.ru. То есть в целом можно везде найти.
3: Да, лучше в группу ВКонтакте, в Телеграме.
2: И в группе ВКонтакте есть телефон, кстати.
3: Да, совершенно верно. И можно также выйти на наши личные страницы, по фамилии, имени, отчеству найти тренеров.
1: Скажите, поменялись же правила по поводу достижения вот этих результатов, когда юношеские разряды, значит, взрослые разряды, КМС, то есть как-то, я помню, раньше было совсем легче, потом стало все труднее и труднее добиваться вот таких званий, как кандидат мастера спорта, мастер спорта, то есть изменились правила в, так сказать, сложную сторону для спортсменов, да? Вот как в ваши времена было наверняка полегче, или как?
3: На самом деле это такой процесс волнообразный, правила меняются, и бывают разные времена, так скажем, выполнении разрядов. Сейчас, да, усложнили выполнение разрядов, сделали довольно-таки высокую разрядную сетку. Девочкам необходимо очень хорошо выступать и очень много заниматься для того, чтобы выполнить такие разряды, как кандидат в мастера спорта, мастер спорта России. Но в любом случае определяет успех в любом деле. Это любовь к своему делу. Если спортсмены трудолюбивые, если они целеустремленные, если родители очень сильно хотят, то скорее всего, успех будет достигнут.
2: А давайте в финале кандидату как раз-таки в мастера спорта нашему зададим вопрос. Диан, ну, спортсмены же, они должны быть в том числе и амбициозными. Ну, то есть, наверняка, ты же не просто ходишь на гимнастику, потому что привычка 17 раз в неделю ходить на тренировки, и я просто не знаю другого маршрута. Соответственно, о чем ты мечтаешь, какие у тебя есть спортивные цели, до чего добраться?
5: Я мечтаю выполнить мастера спорта. Это вот самая моя мечта.
2: А как же Олимпийские игры там?
5: Ну, для начала надо выполнить мастера спорта, да. А потом уже как пойдет, так и пойдет.
2: Планомерно идем к своей мечте. Да. Супер. Друзья, во-первых, девчонкам давайте отдельно скажем спасибо за сладкие подарки. Они же, мы же понимаем, что гимнастки от сердца отрывали. Точно. Вот нас девчонки с Днем радио поздравили. Ну, а мы хотим, чтобы вас услышали во всех районах нашего города. У нас есть традиция. В конце успешного интервью все гости нашей радиостанции кричат название нашего утреннего шоу. Оно вполне себе спортивное. 3-4.
4: И в конце еще ил.
2: Естественно. Ил. На удачу. На удачу. Готовы?
4: Все вместе. И
6: 3-4. Иу!
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM. Погода на Волгоград FM. Спонсор прогноза погоды ООО «Шиносу». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Жарища пришла в наш город, друзья. Надеюсь, ненадолго. Дина, расскажи, как ненадолго?
2: Пошла жара. Ну, если честно, Олег, не хочу давать тебе ложных надежд.
1: Угу.
2: Ну, единственное, чем могу порадовать,
1: давай, я заказываю билет куда-нибудь.
2: Что в целом немножко пасмурно. На фоне этих плюс 26.
1: Не влияет.
2: Уже в это время плюс 22 в Волгограде. Облачно с прояснениями. Дует северо-западный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Дождить будет после 3.
1: Угу.
2: Плюс 27 сегодня.
1: Дождите. И ветрить после 4.
2: Плюс 27 сегодня днем, плюс 15 ночью. Ожидается дождь такой конкретненький. Завтра будет небольшой дождь в пятницу. При этом плюс 28, Олег.
1: Вот это-то меня и напрягает.
2: Днем и плюс 16 ночью.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4. Реклама. Покупай комплект летних шин Пирелли в розничной сети «Шиносу» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Пирелли компании «Шиносу» по телефону в Волгограде 255-300. Акция действует до конца июня 2026 года.

0: Волгоград FM.
1: Спонсор конкурса ИП Погосян Кнарикс Мбатовна. Кондитерская студия One Love.
2: Ага.
3: Сколько желающих у нас.
2: Услышали?
3: Отхватить тортик, а?
2: Да. Дело в том, что у нас прямо сейчас стартует тот самый конкурс, друзья. С 10 до 11 надо было слушать эфир. И как только мы объявляем о том, что можно звонить, вы, соответственно, что делаете? Звоните. И
3: суперреакция это... сегодня у кого?
2: Да, мы сейчас выясним, у кого. А что разыгрываем, Эльнур, ты же помнишь,
4: ой,
2: да?
4: ребят, ловите. Мы сегодня разыгрываем торт,
2: да,
4: от
2: ладно?
4: Кондитерской студии One Love.
2: И завтра, получается, тоже разыгрываем?
4: Да.
3: А мы так, таким образом отмечаем День радио.
4: Кстати,
3: вот сегодня
4: нет.
3: Прям.
4: Кстати, нет.
2: Нет, то есть сегодня последний день.
4: Сегодня последний день.
3: Последний шанс отхватить это углеводное чудо.
2: А что же там в качестве, так сказать, задачи стоит?
3: Ну, мы, может, кого-то выведем уже, нет, познакомимся?
2: Не, просто сейчас заранее
3: скажем.
2: Значит,
3: смотрите, у нас картиночки. Мы периодически разные ребусы закидываем в нашу группу ВКонтакте. Ну,
2: или наш Телеграм-канал.
3: Да, Телеграм-канал. И надо умудриться разгадать заранее и вовремя дозвониться и дать нам правильный ответ.
2: Вот. Сегодня морзянка была вообще. Да. Я как бы...
3: Ну, я бы сама... Я посмотрела на картинку, сказала «до свидания».
2: Да. Итак, кто на связи? Алло.
5: Алло, здравствуйте.
2: Здравствуй. Мы не говорим «до свидания» тебе, мы говорим тебе «привет». Как зовут тебя?
5: Меня зовут Елена.
2: Лен, то есть ты реально хочешь забрать у нас торт?
5: Ну, конечно.
3: И специально, для этого выучила азбуку Морзе, мы так понимаем, правильно?
5: Не поверите, мы в универе баловались этим.
2: Серьезно?
3: Это что за универ? Так, надо поуважительнее.
2: Шпионский универ какой-то.
3: Где балуются морзянкой.
2: Балуются морзянкой.
3: На переменах, в качестве развлечения.
2: Да, ну, что скажешь-то?
3: Что там у нас там было, да, нарисовано, зашифровано?
5: Там у вас была фраза «ритм моего города».
3: Это прям, это же...
2: Ритм моего города?
3: Да, Волгоград точно. ФМ, ритм, в ритме, ага.
2: Ну-ка, давай, точно еще раз.
4: Точно.
2: Точно? Ритм моего
3: города. А чего вы выпендриваетесь? Ни один из нас морзянку не знает.
4: Нет, но мы это знаем.
2: Мы знаем правильный ответ. У нас он есть, Дин.
3: Так.
2: В Телеграм-канале.
3: Ну давай.
2: Нашем с вами.
4: Давай еще раз. Еще раз мы тебе даем.
5: Ритм твоего города.
2: Во! Абсолютно верно, поправилась.
3: Подожди, мы же не знаем, какой универ человек заканчивал.
4: Да, где это?
3: Может, действительно, это ее город. Может, мы что-то не знаем. Кто-то держит.
2: Да ладно, в политехе учились, блин, что там придумать. Ладно, мы тебя поздравляем с победой. Торт достается тебе, хотя жалко, конечно, что в день радио, казалось бы, наш праздник, мы отдаем его тебе. Может быть, передумаешь?
5: Я вас тоже поздравляю.
2: Но при этом торт буду...
3: Но не угощать.
2: Готова поделиться
5: кусочком.
2: Ладно, мы проверяем.
3: Лопаточку облизать нам дадут.
2: Ну, конечно, да, все. Ладно, поздравляем тебя с победой еще раз. Давай отметим ее как раз в эфире, прокричав название нашего утреннего шоу 3-4 максимально громко.
5: 3-4.
2: Принято.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM. Реклама.
6: Кондитерская студия One Love приглашает к себе за домашними десертами собственного производства. У нас есть десерты как для себя, так и для большой компании и пышного торжества. Наши адреса: Волгоград, Николай Отрады, 26, Маршала Чайкова, 11. Круглосуточно. Волжский, проспект Ленина, 97. Кондитерская студия One Love. Дарим счастье и улыбки с каждым сладким кусочком.
0: Реклама.
7: Доброго утра вам желает ООО «Золушка». Сеть химчисток «Золушка».
8: Почисть ковер со скидкой 20%.
7: Со скидкой 20%?
8: Да, в химчистке «Золушка» весь май скидка 20% на чистку ковров. И это еще не все. Заберут, почистят и доставят.
7: Круто!
8: Звони 99-68-68.
7: Химчистка «Золушка». Почисть ковер со скидкой до конца мая.
0: Твой привет на Волгоград FM.
9: Я передаю привет Волгоград FM 101.5 и поздравляю их с Днем Радио.
10: Привет, радиостанция Волгоград FM. Поздравляю вас с Днем Радио. Желаю успехов во всем.
0: День Радио на Волгоград FM 101.5. Реклама.
11: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
12: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
11: Тогда в Полипрофиль 977-377.
13: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
14: Не пропустите 17 мая в 17.00 грандиозный музыкально-хореографический перформанс «Песни земли» в театре «Царицынская опера». Вас ждут завораживающая музыка Дженкинса и Энии, чарующая хореография, мощный вокал. Билеты в кассах театра. Категория 6+.
15: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
16: Привет! На связи ведущий утреннего шоу 3-4.
17: И мы приглашаем тебя на уикенд с Волгоград FM. 17 мая в 18.00 в ресторане «Волгоград». Играй, танцуй, получай призы и удовольствие.
16: Вечер воскресенья в компании любимых радиоведущих.
17: Подробнее в соцсетях Волгоград FM 101.5. Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено. Категория 18+.
18: Спонсор ООО «ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».

доступной цене. Скатерть-самобранка. Сказка на вашем столе. Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: на Волгоград FM.
1: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
2: Друзья, каждый день по будням мы втроем, три ведущих утреннего шоу 3-4, меряемся фактами в рубрике «Живи
3: потому
2: с этим».
3: Что больше нечем.
2: Больше нечем, как говорится, да. Ну, Ильнур, что у тебя?
4: Короче, собаки, оказывается, посылают просить еду самого симпатичного пса из стаи.
2: Да ладно, да ладно.
3: Это надо наоборот бедолагу, чтобы жалко было.
4: Бедолагу хочется так гнать подальше. Вот этот пришел тебе.
2: Да. А красивый,
4: вот они. Короче, я удивлен, но на самом деле это так. Бродячие собаки выбирают из стаи самого маленького милоидного песика, потому что они определили, что люди больше склонны делиться едой.
2: Слово лох не подходит здесь, если.
4: Ну нет. Ну да, ладно, может туда.
2: Это красивый.
4: Ну такой вот маленький красивый щеночек, они его отправляют как раз-таки к местам, где много людей, где еда, и вот с ним чаще делятся. Едой,
2: так он живет, там... а они такие смотрят на это со стороны или как?
4: Не, я думаю, может, он зубах
3: и
4: приносит.
3: И такие еще классно, он и так красивый,
2: да,
3: по жизни.
2: Еще и сытый.
3: Еще и ест, да.
4: Но я думаю, если так, смотрите, ты делишься едой, и тут в этот момент выбегают другие собаки.
2: Так.
4: Начинают... И ты как бы и с ними тоже обязан уже потом поделиться.
2: Типа прикол.
4: Чтобы так... не забирали
2: не, у... Не, ну раз, да, решил, вот смотри, мы сейчас можем у малыша забрать, давай нам тоже.
4: Да.
2: Такой вот легкий рэкет такой.
4: Опосредованный. Это очень прикольная история.
2: Да.
4: У собак. Мне понравилось.
2: Да, прикольно, необычно.
3: Так, поехали дальше. Значит, смотрите, в молодости Наполеона Бонапарта не приняли на службу в русскую армию.
2: В русскую армию, да, я слышал.
3: Возможно, плоскостопие, я не знаю, что там еще.
2: Может быть, не дорос.
3: Можем предложить альтернативную. Да, танки еще тогда не придумали, поэтому для его роста он, может, не очень сгодился.
2: Да, была история такая, я что-то такое слышал.
3: Дело в том, что, поясняем.
2: Давай.
3: В 1787 году лейтенант Наполеон обратился к российскому генералу И.А. Заборовскому, набиравшему добровольцев во Франции, с просьбой принять его в русскую армию. Единственным препятствием стало правило понижения в чине, а для честолюбивого французского офицера это было недопустимо. Наполеон просил чин выше лейтенантского, а ему была предложена должность прапорщика. Таковыми были тогда в России правила для иностранцев, и, соответственно, договор не состоялся.
2: Прикольно. А то так бы мы, получается,
3: так
2: захватили бы Европу.
3: Не надо было сжигать.
2: Да, может быть, не надо было сжигать, да.
4: О, тогда бы мы отхватили от кого-нибудь. Там, ну, Наполеон же в итоге все равно отхватил от кого-нибудь.
2: А, ну да, получается, отхватил, да.
4: Поэтому
2: согласен.
4: Нет, спасибо.
2: Хорошо. Давайте, раз мы прошлись по могущественным полководцам, да, в свое время.
3: Так.
2: Могущество Османской империи долгое время подкреплялось отсутствием гражданских и междоусобных войн. То есть Османская империя держалась на том, что не было внутренних
3: нас
2: проблем.
3: Нас выбирает народ.
2: А, нет, как раз нет.
3: А, да?
2: Там все решало Сулейман, султан. Значит, не в последнюю очередь все это происходило благодаря постоянным казням высокопоставленных лиц, которые проводились санкции правящего султана. То есть он тупо всех казнил.
3: А кто у нас сегодня по пятницам?
2: Да.
3: В пятницу. Корпоративная казнь.
2: Да. Вот. Однако не каждый смертный приговор приводился в исполнение. А все потому...
3: Симулирование?
2: Все потому, что был любопытный такой обычай, который возник примерно в 18 веке. У них был обычай, который позволял избежать казни. Да? Осужденный, если слава высшей знати, именно высшей знати, не простолюдин, мог бросить вызов главному палачу и посоревноваться в беге от главных ворот дворца Топкапы до места публичной казни на рыбном рынке.
3: То есть эстафетная палочка
2: вот
3: могла тебе
2: бег
3: спасти
2: может
3: помочь. Жизнь.
4: Прикольно.
2: В случае победы казнь обычно отменялась и просто заменялась изгнанием из Стамбула. То есть, да, ты, конечно, победил.
3: Ну, на выселке просто.
2: Да, просто на выселке. Пошел пешком, но живой.
3: Такой класс, я как раз на дачу хотел.
2: Но с головой на плечах.
3: Да.
2: Прикинь, бег, прикинь. То есть получается, что...
3: Они 100% тренировались, зная.
2: Ну да, получается, что...
3: 100%.
2: Так, ребят, у нас воскресенье марафон, кто пойдет, это вся знать.
3: Наконец ОФП пригодилось.
2: Вот тут ты значок ГТО тоже. Да, друзья, живите с этим.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
1: Реклама.
5: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. Пилюля – это про любовь. «Пилюля» – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин. «Пилюля» – на всех маркетплейсах страны.
6: ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Твой привет на Волгоград ФМ.
2: Волгоград ФМ, с днем радио. Знаете, радищики особенные люди. Вы не видите своих слушателей, но чувствуете их сердцем. Так вот, желаю вам всегда оставаться на одной волне с Волгоградом. Честный, живой и теплый.
1: День радио на Волгоград ФМ 101.5.
3: Реклама.
1: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ. Спонсор конкурса ООО «Река и песок». База отдыха «Река и песок».
3: Все еще думаете, куда уехать на майские? «Река и песок» – территория отдыха на Волге. Всего в 20 минутах от города. Современные уютные домики, сибирские чаны под открытым небом, барбекю-зоны, активные мероприятия для детей и взрослых. «Река и песок» – место для вашего отдыха и перезагрузки. Телефон 29-81-01.
4: Пустил в жизнь металл, и сразу началось все вязаться. И фундамент, и забор. Арматура и профильная труба в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
5: Привет, соседка. А вы куда?
6: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте clever34.ru.
7: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности.
8: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
9: Группа, например, становится классикой. Главные рок-хиты с симфоническим оркестром. 5 июня, ЦКЗ, 19.00. Такое нельзя пропустить. 18+.
10: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM. 52 62 44.

0: FM.
1: Так, ребят, ну вы уж извините, нам пора собирать манатки. Мы же едем на турбазу отдыхать. У нас тут сегодня корпоратив, костюмированный, косплейный корпорат, на который там реально...
2: люляшки отстывают.
1: Реально пришли люди, менеджеры наши пришли в костюмах на работу. Вот, их сначала охрана не хотела пускать.
3: Олег пришел в костюме того, кто не поедет с нами.
1: Ну, хватит уже меня, блин. Ты есть человек, который пришел в костюме того, кто увольняется еще. Вот это давай, вот давай.
3: Да кто пускает слухи эти?
2: Вы в одинаковом пришли сегодня. Вот это как неловко вышло.
1: Да, в одинаково мерзком сегодня мы. Ладно, давайте последнюю сенсацию на, так сказать, хвосте, которую принесла ворона.
2: Так.
1: Хвосте вороны, которую принесла. Значит, внимание.
2: Так все новость, да?
1: В Сеуле. Что это? Какая Корея? Какая?
2: Южная.
1: Южная Корея. Mm-hmm. В храме Чоге гуманоидный робот Габи, так его зовут, прошел церемонию посвящения в буддизм.
2: А.
1: Теперь у нас робот-буддист, чтобы понимали. Робот надел монашескую робу, получил четкий, обещал следовать заповедям. Для Габи даже адаптировали 5 правил. Уважать жизнь, не портить вещи, слушаться людей, не обманывать и экономить заряд батареи.
2: Не, ну а что? Он точно не прелюбодействует. Не чревоугодничает 100%, правильно?
1: А, теперь уже
2: не завидует.
1: Теперь уже
2: в унынии не пребывает.
1: Да. Теперь робот станет
2: убить
1: почетным...
2: Убить может.
1: Да, нет, ему нельзя, это же буддист. Теперь робот станет почетным монахом на время празднования дня рождения Будды, а потом поучаствует в фестивале фонарей. В храме говорят, что технологии также должны развиваться с ценностями сострадания и ответственности. И вот здесь я уже немножечко... Ну, буддисты-роботы, они не будут приносить нам смерть, правильно? Они будут ходить там, типа, верите ли вы в Бога, вот это, знаешь, там что-то, что-то играть, там, лысые все такие ходят.
3: Так, кстати, у робота же создатель... Человек.
1: Так.
2: И?
3: Ну, получается, робот должен верить в человека.
1: Ну да.
2: Верить в того, о ком ему скажет человек.
3: То есть, опять же,
1: да.
3: Мы верим в Бога.
2: Да.
3: Так как он нас создал. А мы создали робота.
1: Значит, роботы должны верить в человека.
3: И тогда вот тогда все логично.
1: Если а здесь робот, как будто бы нелогично.
3: Да, сейчас как-то все очень странно. Они как будто перепрыгивают через нас. Через людей. Я бы хотел, чтобы к нам относились.
1: Так все-таки не зря я создал.
2: Добавить бюрократии в это.
1: Создал
2: связь?
1: Сопротивление, да, все-таки?
3: Да, что-то.
1: Потому что перепрыгнул через нас.
3: Опять нечисто.
1: Они снова...
3: Становятся на уровень с нами.
1: Или даже выше.
3: Да. Такие вот они все идеальные, безгреховные.
1: Так, друзья, пароль Джон Коннор, если хотите записаться в мой закрытый канал в Одноклассниках.
2: Единственный закрытый канал. Единственный вообще канал, давайте так.
3: Олег создает такие каналы. Я бы хотел...
2: Ставьте 5 с плюсом.
3: Я бы хотел подписаться, но он создает так, что как будто сопротивление теперь против и Олега нужно создавать отдельно.
1: У него подпись «Ормузский», ребята. Канал. Он же закрыт. Ладно, значит, ну, это кто знает, что происходит в мире прямо сейчас.
2: А, канал.
1: Вы че, блин?
2: Господи.
1: Ну, вы че, в реколюхе, блин, такие?
2: Правильно ты сказал, назвал название?
1: Вроде как так, да, не знаю, может быть.
3: Какая кому разница?
1: Какая кому разница?
3: Половины не поняли.
2: Вы пошли гуглить. Так, ну, кидайте нам свои, давайте, вот эти вот реакции.
1: Да, значит,
2: что
1: у нас есть, так сказать, на прощание? На прощание у нас есть просто...
2: Так, ну, завтра мы будем вам довольны рассказывать, как нам было классно на фазе, где вас не было. А мы были. А, ну мы же Олегу и будем рассказывать, правильно, Эль? Да, если что, Олег, получается, к вам присоединиться по эмоциям, по завистливым немножко.
1: Да, все, мы прощаемся, друзья. Это финальный выход 4-го часа утреннего шоу. С вами был Эльнур Нугманов,
3: Дина Косичкина
2: и Олег Шарик.

0: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время.
2: 11 часов.
1: Реклама. Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Pirelli компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300. Акция действует до конца июня 2026 года.
3: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
0: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова 20.
1: Информационный конвейер.
4: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Лидер партии «Справедливой России за правду» Сергей Миронов предложил сократить объем домашних заданий для школьников, поскольку развитие искусственного интеллекта делает их выполнение формальностью и не способствует реальному обучению. По его мнению, перегрузка детей приводит к отсутствию мотивации и попыткам схитрить, что в будущем может сказаться на результатах ОГЭ и ЕГЭ. Политик не призывает полностью отменять домашнюю работу, но советует сместить акцент на школьные уроки, как это сделано в ряде европейских стран, где домашние задания добровольны и не оцениваются. Группа ученых из России разработала ракету для борьбы с градовыми облаками, сообщают РИА Новости. Как говорится в документе, изобретение относится к устройствам для изменения атмосферных условий, а более конкретно к метеорологическим противоградовым ракетам, предназначенным для активного воздействия на градовые облака с целью предотвращения градобитий и вызывания осадков. Разработчики пояснили, что попадание ракеток в переохлажденное облако равномерно распределит центры кристаллизации, на которых происходит образование кристаллов льда, выпадающих в виде осадков, чтобы превратить град. В центральном районе Волгограда начался ремонт улицы Симбирцева. Протяженность ремонтного объекта составляет около 180 метров. Движение транспорта по нему пока закрыто. На проезжей части отфрезеровали верхний слой старого асфальта и подготовили к укладке нового. Работы ведутся в рамках реконструкции сквера Симбирцева, к которому примыкает одноименная улица. В сквере обновили фонтанный комплекс, восстановив чашу гидросооружения, заменив оборудование и трубопровод. Уложили тротуарную плитку на пешеходных зонах, смонтировали полив и выполнили дополнительное озеленение. Впереди монтаж систем освещения и видеонаблюдения, а также установка новой парковой мебели. Студентка из Волгоградской области перевела мошенникам более 1,5 миллиона рублей при попытке купить новую валюту. Злоумышленники связались с ней через мессенджер, убедив, что продают валюту для популярной онлайн-игры. В течение месяца девушка совершала переводы на разные счета через мобильные приложения и QR-коды. Полиция напоминает, что мошенники часто используют темы, связанные с играми, и при малейшем сомнении обращаться в полицию, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. В Волгоград приехала легендарный композитор, народная артистка СССР Александра Пахмутова. Именитая землячка вернулась в родной город в преддверии Дня Великой Победы. На железнодорожном вокзале ее радушно встречали волонтеры, студенты, школьники и лично губернатор Андрей Бочаров. Курс валюты на сегодня: доллар 75 рублей 22 копейки, евро 88 рублей 6 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
1: Информационный конвейер.
3: Реклама.
5: Видеть мир ясно, бесценно. И сделать это просто. Центр хирургии глаза на улице Базарова, 20, работает для вас. Комплексная диагностика, лечение катаракты и лазерная коррекция.

0: Bruno Mars в начале часа, друзья мои, с композицией I Just Might, с песней о тусовке, на которой он подкатывает, значит, к девушке, говорит, я не пью, но сегодня точно напьюсь, а в припеве, осуждаю, да, если что, а в припеве он говорит, я, наверное, просто сделаю это, коротко и ясно, да, не обещает, но думает. А знаете, кто точно делает? Радио, конечно же, потому что сегодня, друзья мои, 7 мая, день радио, 130 лет назад, ну, ладно, округлил там один годик, Александр Попов включил первый приемник и понеслась. Так что поздравляю всех, кто работает голосом, ушами, ну и тех, кто просто слушает, потому что вы тоже часть этого праздника, друзья мои, без вас мы бы просто говорили в пустоту. Спасибо, что включили. Ну все, а дальше музыка. Дальше музыка, как говорится, еще разочек понеслась. Сегодня в честь праздника, возможно, будет больше шуток, а может и не будет, но как сейчас узнаешь? Это надо слушать, да, чтобы узнать. Так что в этом часе Рехаб и Пеликан, Лиса, Даниэль Поттер, Мари Краймбрери, Кевин Харрис, The Second Voice. Ну и начнем мы с композиции Cold, которую сыграют, исполнили у нас Big Step Luck и Post Malone после коротенькой паузы. Всем желаю нехорошего дня, а замечательного.
1: Алексей Карпов на Волгоград ФМ.
2: Реклама.
3: Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель» – уютнее, чем на даче.
4: Федеральная сеть «Лекарсервис» предлагает ремонт двигателя, аппаратную замену масла ДВС, 3D-развал схождения и диагностику подвески получить в подарок. «Лекарсервис», Краснооктябрьский район, улица Менделеева, 143А, телефон 50 11 50. Предложение действует до конца мая 2026 года.
5: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
6: Благодаря «Экспресс Успокоин» все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. «Экспресс Успокоин». Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
7: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
8: ОАО «Российские железные дороги».
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует северный ветер со скоростью 3 метра в секунду. Температура воздуха днем до +25, ночью до +16.

0: Это была Brooks XCN с треком Pay to Exist. Если кратко, песня о том, что само существование уже награда. Каждый вдох – доказательство дара, а у Вселенной с вами оказывается подписка «Все включено». Спойлер за то, что вы просто слушаете радио. К сожалению, платят только ведущим, но помечтать, согласитесь, приятно. А мы пошли дальше существовать за спасибо. G-Hope и Мигель. Далее, прямо по курсу, Sweet Dreams. Также появится Ваня Дмитриенко, страничка «Ртути». Ну и еще одна новинка сразу после короткой паузы от Джона Саммита под названием «Shades of Blue». Не переключайся.
1: Волгоград FM.
2: Твой привет на Волгоград FM.
3: Привет, Волгоград FM, меня зовут Алексей, и я хочу поздравить всех жителей Волгограда с Днем Радио. Я передаю привет из Ижевска, где у нас тоже вещает местное радио. И хочу поздравить Волгоград FM и всем волгоградцам, чтобы их ваше радио осталось таким же прекрасным, чтобы было бы больше хороших программ, и чтобы Волгоград FM продолжал свое вещание, несмотря на разные препятствия. Спасибо, и всех еще раз с Днем Радио.
2: День радио на Волгоград FM 101.5. Реклама.
4: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в Полипрофиль, Волжский, 205-505.
6: Шоу, которое нельзя пропустить. 19 мая в 18.00 на сцене Центрального концертного зала финал конкурса красоты и интеллекта для многодетных мам «Наша красивая мама-2026». Билеты в кассах города.
7: 0+. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98-90-30.
8: Сломалась машина, попал в ДТП. Эвакуатор «Везет» поможет тебе. Служба эвакуации «Везет». Работаем в Волгограде и области. Круглосуточно. 517-517. 517-517.
2: Живи с этим. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
9: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
10: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» – это про любовь. «Пилюля» – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин. «Пилюля» – на всех маркетплейсах страны.
11: ООО «Лисина», УГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52-62-44.

0: Корн и Рене Миллер в наших колонках с треком Body Talk. Эта песня, знаете, ода ночному клубу, где не нужны слова, общаются движениями. И есть там одна классная строчка про 70-е старые добрые времена. Но вот вопрос, если сейчас кто-то попробует повторить движение из 70-х на нашей дискотеке, это будет ретро-вечеринка или же вызов скорой? Я к тому, что танцевать, конечно, можно всем телом, но осторожно. Мы за вас переживаем, друзья мои. Вы наши самые лучшие. В финале этого часа Cyril Fall at Your Feet, а также певец Леони Friendships после коротенькой паузы.
1: Реклама.
2: Мне приехать и для строительства дома все выбрать.
3: В «Премьер Строй Волгоград» есть все. Даже надежная фанера от мордовского завода «Плайтерра». 60-57-57.
4: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: На манеже Волгоградского цирка с 9 мая грандиозный военно-патриотический спектакль «Парад Великой Победы». Головокружительные трюки, песни военных лет, конный аттракцион и выступления морских котиков. Незабываемые спецэффекты. Не пропустите.
7: Категория 0+.
8: Привет! На связи ведущий утреннего шоу 3-4.
9: И мы приглашаем тебя на уикенд с Волгоград FM. 17 мая в 18.00 в ресторане «Волгоград». Играй, танцуй, получай призы и удовольствие.
8: Вечер воскресенья в компании любимых радиоведущих.
9: Подробнее в соцсетях «Волгоград FM 101.5». Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено. Категория 18+.
10: Спонсор ООО «Семейная стоматология».
11: Здесь есть детский стоматолог, ортопед и имплантолог, и хирург, и рентгенолог. Зубы лечат, и не больно. Будет вся семья довольна.
12: Семейная стоматология в Волжском. Телефон 47-12, Аламутская 21-Д.
13: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: знаем, что любишь.
1: 101,5. Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
2: Твое время.
3: 12 часов.
2: Реклама.
4: Покупай комплект летних шин «Пирелли» в розничной сети «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии «Tire Life». Об акции уточняйте у официального представителя «Пирелли» компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300.
5: Акция действует до конца июня 2026 года.
6: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101,5.
7: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
8: Информационный конвейер.
9: Это Волгоград FM. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. С 1 мая в России действуют новые правила для ЕЗС. Оплата топлива будет производиться только безналично или наличными по предоплате в кассе. Вначале будет идти оплата, затем заправка. Чек будет обязателен. Без него подача топлива будет невозможна. Бензин в канистрах будет продаваться только с маркировкой. На территории АЗС нельзя будет говорить по телефону, колонок. Двигатель должен быть заглушен, а автомобиль удержан на стояночном тормозе, пишет РИА Новости. Депутаты от партии «Новые люди» предложили Минцифре Российской Федерации автоматически пересчитывать плату за интернет при массовых сбоях связи. Отмечается, что в последнее время в ряде регионов участились случаи массовых перебоев в предоставлении интернета. Для того, чтобы получить перерасчет, заплаченный интернет абонент должен самостоятельно фиксировать факт сбоя и обращаться с заявлением к оператору. Автор документа подчеркивает, что введение механизма автоматического перерасчета платы за интернет восстановит справедливость в отношении между гражданами и операторами, утвердив принцип оплаты только за фактически оказанные услуги и укрепив доверие к цифровым сервисам. Волгоградцы завоевали золото на этапе Кубков России по пейнтболу. 2 марта в Воронежской области прошел первый этап Кубка России. Волгоград на турнире представляла команда «Джентльмены», выступающая в 4-м дивизионе. В групповом этапе две команды прошли успешно. Две победы и одна ничья позволила команде занять первое место в своей группе. В борьбе за финал они выиграли еще две игры и в решающем сразились с московской командой, показав высокий уровень мастерства и завоевав золотые медали турнира. Влюбленным волжанам предложили зарегистрировать брак в день города 22 июля 2026 года. Заявление примут на госуслугах или в отделе ЗАГС номер 1 города Волжского с вторника по четверг с 8:30 до 16:30. Будущих молодоженов просят поторопиться, так как по закону рассматриваются документы, поданные не позднее, чем за месяц до приятного события. В Советском районе Волгограда госавтоинспекция провела массовые проверки водителей мототранспорта. Инспекторы контролировали использование шлемов, законность управления и наличие прав. В ходе рейда задержан несовершеннолетний водитель без прав. Его мотоцикл отправлен на штрафстоянку. Родители подростка привлекут к ответственности за передачу управления и ненадлежащее воспитание. Также выявлены два водителя без страховки ОСАГО. Профилактические рейды продолжаются в других районах города и области для снижения ДТП с участием мототранспорта, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. Несколько категорий жителей региона получат единовременные денежные выплаты в связи с празднованием 81-й годовщины Победы Советского народа в Великой Отечественной войне 41-45 годов. По информации Комитета социальной защиты населения Волгоградской области, правом на эти выплаты обладают более 6,5 тысяч жителей.

0: жителя региона. Выплаты будут производиться центрами соцзащиты населения по месту жительства без личного заявления получателей.
1: Курс валюты на сегодня: доллар 75 рублей 22 копейки, евро 88 рублей 6 копеек. С вами была Дарья Околотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
2: Информационный конвейер. Реклама.
3: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Дан Медведев в начале часа «Broken Heart». А мы с вами только что, значит, послушали исповедь о том, как парень пытается исцелить чье-то разбитое сердце, просит забыть бывшего, обрести свободу и потерять голову. В общем, классическая история. Приходи, поплачем, но только на танцполе под клубный бит. Потому что продюсер трека решил, что страдать под грустную балладу — это, друзья мои, прошлый век. А сейчас грустим, но при этом двигаемся так, будто нас никто не бросал. И знаете, это работает. А музыка далее. Новый музыкальный час, соответственно. Tokyo Hotel, California Nights. Также появится Tuvalu с композицией Borderline. И на закуточку Медуза, Don't Wanna Go Home. И еще раз всем привет и классного дня.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM. Твой привет на Волгоград FM.
2: Передаю огромный привет всем слушателям Волгоград FM, а всему коллективу поздравления с праздником. С Днем Радио!
1: День радио на Волгоград FM 101.5.
3: Реклама.
4: Нужны забор, жалюзи или штакетник? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
5: Внимание, внимание! Уникальная возможность. В честь наступающего Дня Победы. Скидка 7% на покупку квартир в сданных домах ЖК «Колизей». Квартиры рядом с парком и аквапарком. Развитая инфраструктура для комфортной жизни. Особое внимание участникам СВО и членам их семей. Не упустите шанс стать владельцем своего жилья. Звоните 49 53 53. Застройщик ООО «СЗ Стройсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 15 мая 2026 года.
6: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову в программе «Встречка» по будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград-ФМ.
7: Спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском.
8: Он пролетает мимо, оставляя лишь восхищенные взгляды. Обновленный «ХВЛ Джолион». Обретите истинную свободу за рулем вместе с автосалоном «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском. Стань владельцем легендарного кроссовера от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Ждем вас в «Каскад Авто». Телефон 24 14 03. Код города 84 42.
9: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: спонсор прогноза погоды ООО «Шиносу», официальный дилер шин «Пирелли».
1: Прогноз погоды на Волгоград-ФМ.
2: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует северный ветер со скоростью 3 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 25, ночью до плюс 16.
1: Реклама.
3: Покупай комплект летних шин Пирелли в розничной сети «Шиносу» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Пирелли компании «Шиносу» по телефону в Волгограде 255-300.
4: Акция действует до конца июня 2026 года.

0: композиция Алексея Штрауса в наших колонках «Walk with me». А тут все честно. Гимн настоящей дружбе, поддержке и обещанию быть рядом до конца. Но есть и тонкий момент. Авторы трека просят быть арахисовым маслом к их джему, что бы это ни значило. А если вы сейчас подумали, Алексей, ты чего там вообще, что ли? Да нет, это просто идеальная дружба по версии Феликса Йена. А моя дружба, кстати, ограничивается ты мне что-нибудь, я тебе что-нибудь. Но в следующем конкурсе, друзья мои, мне от вас ничего не нужно, кроме правильных ответов. С минуты на минуту разыграю пригласительный на посещение музея-заповедника Сталинградской битвы. На двоих, естественно, плюс сувенирный календарь. Поэтому оставайся с нами.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и так.
2: Реклама. Что люди ищут в интернете? Выбери наиболее популярный поисковый запрос и получи подарок. Проверить свою интуицию ты можешь по будням в вечернем эфире в конкурсе «Запрос на Волгоград FM». Спонсор конкурса ИП «Карев» Дмитрий Викторович. СПА-салон «Твой Тай».
3: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 22-01-77.
4: Сломалась машина, попал в ДТП. Эвакуатор «Везет» поможет тебе. Служба эвакуации «Везет». Работаем в Волгограде и области. Круглосуточно. 517-517. 517-517.
5: Строите дом, делаете ремонт, заливаете опалубку. Березовая фанера от мордовского производителя «Плайтерра». Ваш надежный помощник. Премьер-строй «Волгоград». 60-57-57.
6: Привет! На связи ведущий утреннего шоу 3-4.
7: И мы приглашаем тебя на уикенд с Волгоград FM. 17 мая, 18:00 в ресторане «Волгоград». Играй, танцуй, получай призы и удовольствие.
6: Вечер воскресенья в компании любимых радиоведущих.
7: Подробнее в соцсетях «Волгоград FM 101.5». Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено. Категория 18+.
8: Спонсор ООО «ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».

доступной цене. Скатерть-самобранка. Сказка на вашем столе. Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Гриффин и Каскан, только что на 101.5 In My Head называется композиция. Ну что, друзья мои, пора, настало пора провести тот самый конкурс, о котором я говорил. И сегодня уже получается четвертый аж день и четвертая возможность выиграть пригласительные на посещение музея-заповедника Сталинградской битвы на двоих плюс сувенирный календарь. Музей-заповедник Сталинградской битвы приглашает жителей и гостей города к посещению экскурсий, выставок и экспозиций. Программы и даты ближайших экскурсий и посещений смотрите на сайте stalingrad-battle.ru либо же по телефону 55-01-51. Все по традиции, друзья мои. Один вопрос и два варианта ответов. Ну и поскольку сегодня четверг, 7 мая, день радио, соответственно, и вопрос у меня будет про это легенький. И, кстати, ответ я уже вроде бы сегодня даже упоминал. В общем, вопрос звучит следующим образом. В каком году впервые прозвучала радиопередача? В 1895, либо же в 1901. Свои верные варианты присылайте в наш эфирный макс 927-522-1015, 927-522-1015, и забирайте пригласительные на посещение музея-заповедника Сталинградской битвы на двоих плюс сувенирный календарь.
1: Волгоград? Волгоград? Волгоград и так.

0: Реклама.
1: Привет! На связи ведущий утреннего шоу 3-4.
2: И мы приглашаем тебя на уикенд с Волгоград FM. 17 мая в 18.00 в ресторане «Волгоград». Играй, танцуй, получай призы и удовольствие.
1: Вечер воскресенья в компании любимых радиоведущих.
2: Подробнее в соцсетях «Волгоград FM 101.5». Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено. Категория 18+.
3: Спонсор ООО «Формада». Коттеджный поселок «Бурковский парк».
4: Мечта рядом. Закрытый коттеджный поселок «Бурковский парк». 15 минут до центра, земля, статус ИЖС. Футбол, падл, теннис, дубовая роща и детские площадки. Успевайте выбрать участок. Бурковскийпарк.ру.
5: Муж просил подождать.
6: Нет, пора менять окна со скидкой 60% до 10 мая.
5: Ах, Аконыч.
6: 43-55-13.
7: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
8: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы. Группа, например, становится классикой. Главные рок-хиты с симфоническим оркестром. 5 июня, ЦКЗ, 19.00. Такое нельзя пропустить. 18+. Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM. 52 62 44.

0: Вот Ёлка дала, значит, нам ценный совет, точнее, не только нам, а еще и мне. Совет этот гласит, как не усложнять, и я, понимаешь, целых 3 минуты подбирал слова для подводки. В общем, было сложно, стало просто. Песня закончилась, я выдыхаю, вы тоже. Дальше музыки больше, друзья мои, и болтовни поменьше. Лёни Каллум, Скотт Стейк, «Нали час», а также Рэй Делтон, «Only God».
1: Реклама.
2: Живи с этим. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
3: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
4: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» — это про любовь. «Пилюля» — косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин. «Пилюля» на всех маркетплейсах страны.
5: ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.
6: Нужна фанера для лодок, для прицепов или для опалубки? Влагостойкая фанера «Плайтерра» в «Премьер-строй Волгоград» 60-57-57.
7: 24 мая – день открытых дверей в колледже «Поколение Макситет». Современные профессии – программирование, дизайн, маркетинг. Диплом Московского колледжа, не уезжая из Волгограда. Запись по телефону 966-134.
8: 12+.
9: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98-90-30. 98-90-30.
10: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан

0: FM. Спонсор конкурса ИП Ефименко Анна Анатольевна. Магазин изделий из козьего пуха и овечьей шерсти «Волгоградский пуховый платок».
1: Магазин «Волгоградский пуховый платок» приглашает всех за подарками из натуральной шерсти от местных производителей. Адреса магазинов: Рабоче-Крестьянская, 9, рядом с ТЦ «Ворошиловский», улица Советская, 17, в здании Центрального рынка, вход со стороны Волги. Подарки и сувениры с историей.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ» 52 62 44.

0: «Шиносу» – официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время.
2: 14 часов.
1: Реклама. Покупай комплект летних шин «Пирелли» в розничной сети «Шиносу» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии «Tire Life». Об акции уточняйте у официального представителя «Пирелли» компании «Шиносу» по телефону в Волгограде 255-300.
3: Акция действует до конца июня 2026 года.
4: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
5: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
6: Информационный конвейер.
7: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Лидер партии «Справедливой России за правду» Сергей Миронов предложил обязать компании, которые не имеют активов в регионах России, не работают там, платить пропорциональную часть налогов в регионах. Он сообщил, что партия «Справедливая Россия» готова представить программу развития малых городов. По словам лидера, ядро программы составят меры, направленные на преодоление регионального неравенства, а также создание среды для молодежи. Он также внес предложение мотивировать налоговым льготам перенос головных офисов крупных компаний в малые города. Еще одно из предложений было перевести школы, больницы и другие социальные объекты в малых городах от подушевого финансирования к фиксированному и предусмотреть общественные слушания при их закрытии и оптимизации. Министерство здравоохранения России утвердило обновленные условия и порядок формирования больничных в Российской Федерации, следует из ведомственного документа, пишут РИА Новости. Теперь в период отпуска по уходу за ребенком родитель сможет сохранить право на пособие, если он в этот период работал у другого страхователя. Это дает больше свободы и совмещения декрета с подработкой в других организациях, но без риска потери страхового обеспечения. Также теперь листок нетрудоспособности могут получить и самозанятые. 7 мая с 14.30 до 16.00 посетители пригородного вокзала смогут посетить экспозицию, посвященную годовщине Победы. Здесь будут представлены элементы снаряжения и макеты вооружения бойцов Красной Армии того периода. Специалисты музея-заповедника Старая Сарета расскажут о подвигах Сталинграда и проведут блиц-викторину на знание основных исторических событий Великой Отечественной войны. Волгоградцев от 14 до 35 лет приглашают на бесплатный байдарочный сплав по реке Ахтуба. Однодневный поход по реке пройдет 10 мая. Участникам бесплатно предоставят трансфер из Волгограда и обратно и все необходимые снаряжения. С собой останется взять только еду. Регистрация по телефону 904-772-8603. 8 мая в Волгограде будут курсировать трамваи Победы. По линии скоростного трамвая с 16 до 18 часов и на маршруте номер 11 с 15 до 17 часов будут ходить праздничные украшенные вагоны, в которых пассажиров встретят волонтеры в гимнастерках и пилотках. На протяжении всего пути в трамваях будут звучать знаменитые песни военных лет. Волонтеры раздадут желающим символы Победы георгиевские ленточки. Курс валюты на сегодня: доллар 75 рублей 22 копейки, евро 88 рублей 6 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
6: Информационный конвейер.
4: Реклама.
8: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Терез Уэймс на 101.5 и исповедь парня, который убивает свои отношения собственным умом. Представляете? Он, значит, видит будущее, как в хрустальном шаре, и говорит: «Я знаю, чем это кончится». И знаете что? Он абсолютно прав. Все заканчивается плохо. А потому что пока он предсказывал крах, он и сам этот крах организовал. Вот такая вот магия получается. Предсказал провал, получил провал. Скидка 100%. И теперь он поет: «Боже, как же я устал быть этим всезнайкой». Так что, если вы, друзья мои, вот сейчас слушаете это и думаете, вот он сейчас объявит рекламу, возможно, вы тоже мистер No is All. Ну, конечно, но тем не менее, мы с вами от музыки не отказываемся. У нас впереди новый музыкальный час Blackpink с композицией Jump, Alec и Jess Glynn чуть ранее Summer's Back, ну и на закусочку Vintage Culture и Gaps Lost через пару минут. Еще раз всем привет и шикарного четверга.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM. Твой привет на Волгоград FM.
2: Хочу передать привет своей любимой подружке Алинке и поздравляю с Днем Радио.
3: Передаю привет Никите и поздравляю Волгоград FM с Днем Радио.
1: День радио на Волгоград FM 101.5. Реклама.
4: На манеже Волгоградского цирка с 9 мая грандиозный военно-патриотический спектакль «Парад Великой Победы». Головокружительные трюки, песни военных лет, конный аттракцион и выступления морских котиков. Незабываемые спецэффекты. Не пропустите.
5: Категория 0+.
6: Федеральная сеть «Лекар-сервис» приглашает автовладельцев на установку автосигнализации и дополнительного оборудования. Компьютерную диагностику получить в подарок. «Лекар-сервис», Краснооктябрьский район, улица Менделеева, 143А, телефон 50 11 50. Предложение действует до конца мая 2026 года.
7: Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
8: Привет! На связи ведущий утреннего шоу 3-4.
9: И мы приглашаем тебя на уикенд с Волгоград FM. 17 мая в 18.00 в ресторане «Волгоград». Играй, танцуй, получай призы и удовольствие.
8: Вечер воскресенья в компании любимых радиоведущих.
9: Подробнее в соцсетях «Волгоград FM 101.5». Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено. Категория 18+.
10: Спонсор ООО «ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».

0: на вашем столе.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Шиносу». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует северный ветер со скоростью 3 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 25, ночью до плюс 16.
1: Реклама.
3: Покупай комплект летних шин «Пирелли» в розничной сети «Шиносу» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии «Tire Life». Об акции уточняйте у официального представителя «Пирелли» компании «Шиносу» по телефону в Волгограде 255-300.
4: Акция действует до конца июня 2026.

0: Айола Хумайна 101.5, друзья мои. А если бы вы вдруг подумали, что это какой-то загадочный мантр на неизвестном языке, не-не-не. Это вот просто башкирский. Песня Хумай, мифической птицы счастья, дочери солнца и хранительницы алмазного меча с крылатым конем. Вот так вот. В общем, типичный для нашего эфира сюжет. Девушка, свет, доброта и чуть-чуть эпоса Урал-Батыр за компанию. А еще эту песню теперь вроде как поет еще и Дима Билан, но это не точно. Главное, друзья мои, не пытаться найти живую воду в роднике после прослушивание. Летим далее. Марк Данн и Джованни Ричи «Let Me Die». Фрэнк Монтана и Макси Би тоже на подхвате. «Ever Since You Left Me». Ну и раньше всех «The Second Voice» с новиночкой «Let Me Be».
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и Ставрополь. Реклама.
2: Что люди ищут в интернете? Выбери наиболее популярный поисковый запрос и получи подарок. Проверить свою интуицию ты можешь по будням в вечернем эфире в конкурсе «Запрос на Волгоград-ФМ». Спонсор конкурса ИП «Карев» Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
3: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 220177.
4: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. Выгода 20% по госпрограмме в официальном дилерском центре «Лада» «Брайт Парк», Волгоград, Зевина, 3D.
5: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция действует до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк».
6: Привет! На связи ведущий утреннего шоу 3-4.
7: И мы приглашаем тебя на уикенд с Волгоград FM. 17 мая в 18.00 в ресторане «Волгоград». Играй, танцуй, получай призы и удовольствие.
6: Вечер воскресенья в компании любимых радиоведущих.
7: Подробнее в соцсетях «Волгоград FM 101.5». Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено. Категория 18+.
8: Спонсор ООО «Семейная стоматология».
9: Здесь есть детский стоматолог, ортопед и имплантолог, и хирург, и рентгенолог. Зубы лечат, и не больно. Будет вся семья довольна. Семейная стоматология в Волжском. Мира 150D. Телефон 530101.
10: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: По версии Brooks Eckstein и композиции Pay to Exist, представляете, вот само существование – это уже работа, причем высокооплачиваемая. А каждый вдох – доказательство дара. Все, что вы ищете, само вас находит. А каждая мечта идет по расписанию без опозданий. В общем, космический HR-отдел оформил вам абонемент «Все включено». Еще при рождении, разумеется. Я лично попросил у бухгалтера такую же зарплату за то, что я просто есть, но мне отказали. Возможно, с реальностью немножко у меня проблемы, а вот у трека нет. Так что продолжаем эфир. Мод в финале этого часа. Намек на нас. А еще послушаем группу The Cardigans, друзья мои. Вот это будет круто.
1: Реклама. Живи с этим. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
2: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
3: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» – это про любовь. «Пилюля» – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин. «Пилюля» на всех маркетплейсах страны.
4: ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.
5: А ну, пусти микрофон! В общем, утеплитель, вата, пенопласт, пеноплекс – все в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-50. Фу, успел!
6: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности.
7: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
8: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
9: Группа, например, становится классикой. Главные рок-хиты с симфоническим оркестром. 5 июня, ЦКЗ, 19.00. Такое нельзя пропустить. 18+.
10: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM. 52 62 44.

0: Волгоград FM. 101.5. Спонсор точного времени ООО «Шина Су». Официальный дилер шин «Пирелли». Твое время.
1: 15 часов.
0: Реклама. Покупай комплект летних шин «Пирелли» в розничной сети «Шина Су» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии «Тайр».

Хит твоего города на Волгоград-ФМ.

0: Синклер и Кезо в середине часа I Can't Wait. И сейчас я немножко подушню, ну, потому что это ремейк на самом деле. Оригинал вышел в далеком 86-м году. Ну, а Боб Синклер взял, открыл капсулу времени, добавил туда современного битка, позвал Кезо с ее вайбом Мадонны 80-х. И получилось вот то, что он сам называет ностальгией, которая не ретро, а живая. Ну, а главный герой вообще настолько нетерпеливый, что вместо разговора с девушкой по душам потащил ее на танцпол. Логично, в конце концов, под хаус-бит объясняться в чувствах гораздо веселее, чем сидя на кухне. Ладно, поехали далее. Disturbed, The Sound of Silence в ремиксе Сайрила, естественно. Чуть ранее Мари Краймбрери, Давай не ждать. И на закусочку Vision VX Era, Not So Lonely. Делай громче.
1: Волгоград.
2: Твой привет на Волгоград FM.
3: Передаю привет всей своей большой семье, любимому мужу Тимофею, своим детям, сыну Вадиму, дочкам Полиночке и Лерочке, невестке Алине и внученьке Натусе. Ну а всю команду Волгоград FM от души поздравляю с Днем Радио.
2: День радио на Волгоград FM 101.5. Реклама.
4: Муж просил подождать.
5: Нет, пора менять окна со скидкой 60% до 10 мая.
4: Ах, Аконыч.
5: 43-55-13.
6: Шоу, которое нельзя пропустить. 19 мая в 18.00 на сцене Центрального концертного зала финал конкурса красоты и интеллекта для многодетных мам «Наша красивая мама 2026». Билеты в кассах города.
7: 0+.
8: Ну что опять за рок-концерт в машине?
9: Да просто Мурзик сильно нервничает.
8: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
9: Мурзик, это же просто песня какая-то.
8: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
10: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: И вновь разбитое сердце, друзья мои. Broken Heart на 101.5. А, кстати, по задумке авторов, сам трек находится на, так скажем, пересечении внутреннего конфликта и освобождения, где личные страдания разворачиваются на фоне энергичного клубного бита. То есть страдаем, но, знаете, так страдаем ритмично под танцы. Продюсер, видимо, решил, если уж плакать, то только в движении. Богдан Медведев, кстати, восходящая румынская поп-звезда. Ну а так как это Effective Records, то сам трек звучит так, что хочется одновременно и жилетку предложить, и на танцпол вытащить. А я все-таки предлагаю нырнуть в глубокое синее море. Минелли и Риха после паузы Deep Sea.
1: Реклама. Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
2: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
3: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
5: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
6: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» – это про любовь. «Пилюля» – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
7: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны. ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.
8: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время. 16 часов.
0: Реклама.
2: Покупай комплект летних шин «Пирелли» в розничной сети «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя «Пирелли» компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300.
3: Акция действует до конца июня 2026 года.
4: Радиоканал «Волгоград-ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00 407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
5: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
6: Информационный конвейер.
7: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия за правду» подготовили законопроект, согласно которому участникам специальной военной операции будет предоставляться ежегодно оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 35 календарных дней. Проект предусматривает расширение круга лиц, подлежащих данной льготе, включив работников, проходящих службу по мобилизации, контракты и специальные договоры. Авторы документа подчеркивают важность такой инициативы для повышения мотивации вернуться к профессиональной деятельности и успешной социальной адаптации. В России в рамках бесплатной диспансеризации доступны 7 скринингов для выявления самых распространенных видов рака. Такого опыта нет ни в одной стране в мире, рассказал главный онколог Минздрава Андрей Каприн. Диспансеризация проводится раз в 3 года с 18 до 39 лет, а после 40 ежегодно. Таблицы обследования размещены на сайтах поликлиник и Минздрава. Главное не ждать симптомов, а проходить обследование вовремя для раннего выявления и сохранения здоровья. Аудиовизуальный проект «Свет Великой Победы» вновь пройдет в Мамаевом кургане 7, 8 и 9 мая. В этом году зрители ждут новые сценарии и технические решения, обновленное художественное повествование о подвиге советского народа, а также музыкальное сопровождение на основе произведения Александры Пахмутовой. В показах примут участие волгоградские и московские музыканты. Рояль будет установлен на воде бассейна на площади Героев. 7 мая с 21 часа акцию покажут в прямом эфире на платформах Дзен, ВК-видео и Одноклассники. В этот день вход на Мамаев курган будет закрыт с 16 до 22.00. В Красноармейском районе Волгограда начался ремонт сетей, обеспечивающих водоснабжение и водоотведение рабочего поселка Южный. До конца 2027 года планируется привести в порядок свыше 15 километров водопровода и 14 километров канализационной сети. Изношенные стальные трубы заменят на современные, не подверженные коррозии, пластиковые. Это улучшит качество коммунальных услуг для почти 5000 жителей поселка. ПКО Волгограда откроется музей народных промыслов. В экспозицию войдут более 60 прялок и веретен из разных областей. Настоящий ткацкий станок, предметы традиционного быта, рушники, сундуки, шкатулки и многое другое. Особое место займут прялка, использованная в качестве декорации на мастфильме в фильме «Легенда о Коловрате» и старинный буфет из Великого Устюга. Подробности можно будет найти в ВК-сообществе «Центральный парк Волгограда». Курс валюты на сегодня: доллар 75 рублей 22 копейки, евро 88 рублей 6 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград-ФМ.
6: Информационный конвейер.
0: Реклама.
2: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Ребята из BTS с композицией «Swim» на волнах Волгоград FM, на вечерних волнах Волгоград FM. Кстати, это возвращение группы после 4 лет перерыва. Но а самое забавное, что текст, внимание, полностью на английском, а снимали клип в Португалии с актрисой Лили Рейнхарт. То есть корейцы поют на английском о плавании в Португалии. Я сейчас сам запутался, но звучит так, что хочется надеть, знаете, какой-нибудь надувной круг и прыгать в бассейн. BTS официально заявили, что Swim — это песня, которая отражает саму жизнь. Да уж, а я-то думал, жизнь — это дедлайны и утренний кофе. Но ладно, плавать так плавать. Плавать по волнам у ГТФМ — это тоже плавание, знаете. А пицца и долг в продолжении часа, ночи напролет. Чуть ранее здесь кассет «Tell Me Why». И на закусочку Джон Сами с новинкой «Shades of Blue». Еще раз всем привет и шикарного вечера.
1: Алексей Карпов на Волгоград ФМ. Твой привет на Волгоград ФМ.
2: Радио Волгоград ФМ, привет вам, Олидии Соколовой. С днем радио вас, дорогие мои. Знаете, есть такая профессия — людей заводить с полоборота. И вы это умеете лучше всех. С праздником, орлы!
1: День радио на Волгоград ФМ 101.5.
3: Реклама. На манеже Волгоградского цирка с 9 мая грандиозный военно-патриотический спектакль «Парад Великой Победы». Головокружительные трюки, песни военных лет, конный аттракцион и выступления морских котиков. Незабываемые спецэффекты. Не пропустите.
4: Категория 0+.
5: Стройте быстро, стройте надежно. Газобетонные блоки ГРАС. Идеальная геометрия и отличная цена. Премьер «Строй Волгоград». 60-57-57. Внимание, внимание! Уникальная возможность в честь наступающего Дня Победы. Скидка 7% на покупку квартир в сданных домах ЖК «Колизей». Квартиры рядом с парком и аквапарком. Развитая инфраструктура для комфортной жизни. Особое внимание участникам СВО и членам их семей. Не упустите шанс стать владельцем своего жилья. Звоните 49-53-53. Застройщик ООО «СЗ-стройсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 15 мая 2026 года.
6: Привет! На связи ведущий утреннего шоу 3-4.
7: И мы приглашаем тебя на уикенд с Волгоград ФМ. 17 мая в 18.00 в ресторане «Волгоград». Играй, танцуй, получай призы и удовольствие.
6: Вечер воскресенья в компании любимых радиоведущих.
7: Подробнее в соцсетях «Волгоград ФМ 101.5». Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено. Категория 18+.
8: Спонсор ООО «ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».

0: на вашем столе.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: спонсор прогноза погоды ООО «Шиносу», официальный дилер шин «Пирелли».
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: Завтра в Волгограде ожидается пасмурная погода, влажность воздуха 48%, атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба, температура воздуха днем плюс 25, ночью до плюс 16, местами небольшой дождь.
1: Реклама.
3: Покупай комплект летних шин Пирелли в розничной сети «Шиносу» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Пирелли компании «Шиносу» по телефону в Волгограде 255-300.
4: Акция действует до конца июня 2026 года.

0: Реклама. Доброго вечера вам желает ООО «Шина-СУ», официальный дилер шин «Пирелли».
1: Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии «Tire Life». Об акции уточняйте у официального представителя «Пирелли» компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300. Акция действует до конца июня 2026 года.

0: А трек, кстати, по словам авторов, о том, чтобы учиться на ошибках, доверять себе и двигаться вперед с новой энергией. Только текст начинается со слов «Я сам набил все эти шишки, сам изувечил собственное сердце». То есть сначала человек себя добил, а потом переродился. В общем, план такой. Сначала кризис, а потом трансформация. И все это под фортепианную мелодию, которая из меланхоличной превращается в такой, знаете, клубный бит из 90-х. Весна на дворе. Значит, самое время вот сжечь старое и родиться заново. Born Again на 101.5. Только что от Fastboy Clocklock. Ну а далее Alex Zib и Portugal The Man, Dive Into The Ocean. А еще Tiësto с Брианой Грейс. Beautiful Places. Делай громче.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и так.
2: Реклама.
3: Сломалась машина, попал в ДТП. Эвакуатор везет, поможет тебе. Служба эвакуации везет. Работаем в Волгограде и области. Круглосуточно. 517-517. 517-517.
4: Привет, соседка. А вы куда?
5: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
6: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
7: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
8: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
9: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
8: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
10: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову в программе «Встречка» по будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград-ФМ.
11: Спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском.
12: Он пролетает мимо, оставляя лишь восхищенные взгляды. Обновленный «ХВЛ Джолион». Обретите истинную свободу за рулем вместе с автосалоном «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском. Стань владельцем легендарного кроссовера от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Ждем вас в «Каскад Авто». Телефон 24-14-03. Код города 84-42.
13: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Miles Away по Азарби Счастья. Трек о том, как физическое расстояние в 1000 миль не имеет значения, когда ты чувствуешь человека рядом. Красиво, конечно, но завтра нам эти мили не понадобятся, потому что все будут рядом за праздничными столами. Ну, то, что завтра все вечерочком и начнется, да? Ну, а на этом, друзья мои, мое пребывание в эфире заканчивается. Завтра, напоминаю, пятница, а за ней длинные выходные в честь Дня Победы. Так что желаю вам не думать о работе, помнить о главном и провести эти дни так, чтобы в понедельник было что вспомнить. Я с вами прощаюсь, но опять же, только до завтра, чтобы завтра прийти и снова с вами проститься. Вот такой вот круговорот. Всем крутого вечера, до завтра. Обнял, приподнял. Пока-пока.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.

0: FM. Спонсор конкурса ИП Ефименко Анна Анатольевна. Магазин изделий из козьего пуха и овечьей шерсти «Волгоградский пуховый платок».
1: Магазин «Волгоградский пуховый платок» в Волжском. Натуральные и оригинальные изделия для вас и ваших близких. Город Волжский, ТРК «Волгомол».
2: Федеральная сеть «Лекарсервис» приглашает автовладельцев подготовить автомобиль к летнему сезону. Заправьте кондиционер и получите очистку системы в подарок. «Лекарсервис», Краснооктябрьский район, улица Менделеева, 143А, телефон 50 11 50. Предложение действует до конца мая 2026 года.
3: 24 мая – день открытых дверей в колледже «Поколение Макситет». Современные профессии – программирование, дизайн, маркетинг, диплом Московского колледжа, не уезжая из Волгограда. Запись по телефону 966-134.
4: 12+.
5: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
7: Группа, например, становится классикой. Главные рок-хиты с симфоническим оркестром. 5 июня, ЦКЗ, 19:00. Такое нельзя пропустить. 18+.
8: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM. 52 62 44.

0: 101.5.
1: Волгоград FM.
2: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время. 17 часов.
2: Реклама.
3: Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Pirelli компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300. Акция действует до конца июня 2026 года.
4: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова 20.
5: Информационный конвейер.
6: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Перемирие объявляется 8 и 9 мая в честь празднования победы советского народа в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в Минобороны России. Москва в связи с этим рассчитывает, что Киев последует ее примеру, говорится в заявлении. Однако

0: Аудиовизуальный проект «Свет Великой Победы» вновь пройдет в Мамаевом кургане 7, 8 и 9 мая. В этом году зрители ждут новые сценарии и технические решения, обновленное художественное повествование, подвиги советского народа, а также музыкальное сопровождение на основе произведения Александры Пахмутовой. В показах примут участие волгоградские и московские музыканты. Рояль будет установлен на воде бассейна на площади Героев. 7 мая с 21 часа акцию покажут в прямом эфире на платформах Дзен, ВК Видео и Одноклассники. В этот день вход на Мамаев курган будет закрыт с 16 до 22.00. В Красноармейском районе Волгограда начался ремонт сетей, обеспечивающих водоснабжение и водоотведение рабочего поселка Южный. До конца 2027 года планируется привести в порядок свыше 15 километров водопровода и 14 километров канализационной сети. Изношенные стальные трубы заменят на современные, не подверженные коррозии, пластиковые. Это улучшит качество коммунальных услуг для почти 5000 жителей поселка. ЦПКО Волгограда откроется музей народных промыслов. В экспозицию войдут более 60 прялок и веретен из разных областей. Настоящий ткацкий станок, предметы традиционного быта, рушники, сундуки, шкатулки и многое другое. Особое место займут прялка, использованная в качестве декорации на мастфильме в фильме «Легенда о Коловрате» и старинный буфет из Великого Устюга. Подробности можно будет найти в ВК-сообществе «Центральный парк Волгограда».
1: Курс валюты на сегодня: доллар 75 рублей 22 копейки, евро 88 рублей 6 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
2: Информационный конвейер.
3: Реклама.
2: Видеть мир ясно, бесценно. И сделать это просто. Центр хирургии глаза на улице Базарова, 20, работает для вас. Комплексная диагностика, лечение катаракты и лазерная коррекция зрения по доступным ценам. Телефон 515 015. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: композиция Just Might играли только что для нас, для нашего классного настроения. И вот мы с вами врываемся в этот вечерний эфир. В студии я, Виктория Сотникова, вместе с вами проводим тут ближайшие 2 часа и, конечно же, наслаждаемся классным настроением, классной музыкой и компанией друг друга. Надеюсь, что вы сейчас уже заканчиваете, да, этот рабочий день, откладываете все рабочие задачи до завтра. А завтра у нас еще и сокращенный рабочий день, потому что предпраздничный, да, а там уже и целых 3 дня выходных. В общем, счастью нет предела, тут один повод радостнее другого. Итак, значит, сейчас впереди будем слушать вместе с вами Сэм Фелт и Оукс, Леони и Каллум Скотт, и через пару минут Кейди Дики и Алекс Алта с композицией One and Two, поэтому не переключайтесь.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.
1: 101,5.
3: Реклама. Май. Дача. Акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель». Уютнее, чем на даче.
4: Не пропустите 17 мая в 17:00 грандиозный музыкально-хореографический перформанс «Песни земли» в театре «Царицынская опера». Вас ждут завораживающая музыка Дженкинса и Энии, чарующая хореография, мощный вокал. Билеты в кассах театра. Категория 6+.
5: Ну что опять за рок-концерт в машине?
6: Да просто Мурзик сильно нервничает.
5: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
6: Мурзик, это же просто песня какая-то.
5: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: В ресторанном комплексе «Миля» открыта летняя веранда с видом на Волгу. Для вас обновлен весеннее меню. Миля. Там, где встречаются красота и вкус. Ершанская набережная 2А.
9: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета. Натуральные отечественные материалы. Немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
10: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на 7 ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на 7 ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
11: Проще простого. Один вопрос и 2 варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM. Спонсор конкурса ООО «Река и песок». База отдыха «Река и песок».
12: Все еще думаете, куда уехать на майские? «Река и песок» – территория отдыха на Волге. Всего в 20 минутах от города. Современные уютные домики, сибирские чаны под открытым небом, барбекю-зоны, активные мероприятия для детей и взрослых. «Река и песок» – место для вашего отдыха и перезагрузки. Телефон 29-81-01.
13: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52-62-44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: Завтра в Волгограде ожидается пасмурная погода, влажность воздуха 48%, атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба, температура воздуха днем +25, ночью до +16, местами небольшой дождь.

0: Реклама. Доброго вечера вам желает ООО «Шинасу», официальный дилер шин «Пирелли».
1: Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шинасу» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Pirelli компании «Шинасу» по телефону в Волгограде 255-300. Акция действует до конца июня 2026 года.

0: Тимран с композицией The Weeknd играли только что для нас, для нашего классного настроения. И, конечно же, да, если говорить о праздниках, то сегодня хочется остановиться только лишь на одном, потому что 7 мая – это день радио, наш любимый день. И хочется, конечно же, поздравить и нас, и вас, и сказать в целом, да, спасибо вам большое, что вы с нами, вы нас слушаете, и хочется, чтобы вы активизировались, наверное, в наших социальных сетях и по максимуму, знаете, сегодня написали вообще, а что вам нравится в радио, да, почему вы слушаете радио, может быть, вам нравится вот эта эстетика, а вот этот вайб того, что вы сейчас включите именно радио, а не свой плейлист, да, вы не будете знать, какая музыка будет играть, услышите что-то новое, потом с вами поговорит ведущий, да, или еще что-то, в общем, пишите, и очень хочется, чтобы, конечно же, вы были как можно дольше с нами. Ну и, конечно же, будем слушать музыку, впереди будут играть Baby Rexha и Faceless, Медуза и Хенрика Мамила, и через пару минут Брук Сикстин с композицией Pay to Exist, поэтому не переключайтесь.
1: Волгоград FM. Знаем, что любишь. Твой привет на Волгоград FM.
2: Моя любимая Волгоград FM. С днем радио вас! Говорит Меньшиков Анатолий. Хочу пожелать вам, чтобы каждый ваш выход в эфир вызывал у слушателей мурашки по коже. Только от восторга, конечно. Пусть микрофон никогда не подводит, а рейтинги только растут.
1: День радио на Волгоград FM 101.5.
3: Реклама.
1: Живи с этим. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
4: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
5: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» – это про любовь. «Пилюля» – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин. «Пилюля» на всех маркетплейсах страны.
6: ООО «Лисина», УГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.
7: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
8: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
7: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
9: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
10: ОАО «Российские железные дороги».
11: Май, пора сажать. Огород сам себя не вскопает.
12: Май – это когда так хочется отправиться в путешествие. Навстречу солнцу, впечатлениям и свободе.
13: А что, если идеальный автомобиль для любых поездок уже ждет вас в Агат-РФ пробег?
11: Не трать время на долгие поиски и рассуждения. Просто выбирай то, что нужно под твои планы. Покупай, меняй, продавай без лишних хлопот с проверенным дилером.
12: В Агат-РФ пробег. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2. Телефон 8-84-42-722-722.
14: Агат. Покупай выгодно.
15: Привыкли строить с умом? Газобетонные блоки ГРАС. Надежность вашего дома. Тепло, прочность, отличная цена. Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
16: Привет! На связи ведущий утреннего шоу 3-4.
17: И мы приглашаем тебя на уикенд с Волгоград FM. 17 мая в 18.00 в ресторане «Волгоград». Играй, танцуй, получай призы и удовольствие.
16: Вечер воскресенья в компании любимых радиоведущих.
17: Подробнее в соцсетях «Волгоград FM 101.5». Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено. Категория 18+.
4: Спонсор ООО «Формада». Коттеджный поселок «Бурковский парк».
18: Мечта рядом. Закрытый коттеджный поселок Бурковский парк. 15 минут до центра, земля, статус ИЖС. Футбол, падл, теннис, дубовая роща и детские площадки. Успевайте выбрать участок. Бурковскийпарк.ру.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM. 52-62-44.
19: Paid to exist.

0: конкурса ИП Карев Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
1: Я прям вижу, как вы уже ждете подарок. Вы очень сильно хотите его получить. А подарок у нас сегодня очень классный. В нашем розыгрыше сегодня кто-то получит сертификат на спа-процедуру и пойдет потом счастливый отдыхать и расслабляться. И чтобы его забрать, очень легко. Вам нужно всего лишь взять свой телефон, да, набрать там наш эфирный МАКС по номеру 8-927-522-101.5, куда вам нужно прислать сообщение с правильным ответом. И вам нужно будет отгадать, какой запрос является самым популярным в поисковую строку. Так я уже ввела слово «травяной». И вот какие три варианта запроса теперь у меня есть. «Травяной чай», «травяной павлин» и «травяной цвет». Попробуйте догадаться, что же чаще всего люди ищут в интернете. И, возможно, именно вы тогда получите этот хороший подарок. Но я желаю вам удачи и советую поторопиться.
0: Реклама.
2: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 22 01 77.

0: Cartoon, Кристиан Джарви, Китти Флорентино, Nordic Pulse, композиция «The Breakout Down» играли только что для нас, для нашего хорошего настроения. И у меня, правда, есть очень такая милая, хорошая новость, которая должна заставить вас улыбнуться. В общем, в зоопарке Сан-Диего смотритель зоопарка подвел выдр поближе, чтобы показать их посетителям, да, которые были на экскурсии. И во время этого мама выдры решила показать лучшее, что у нее есть, и она показала своего детеныша. Ну, а папа выдры с гордостью показал свой камень, которым он тоже гордится. В общем, это очень милые фотографии, есть в интернете, вы можете поискать. И в целом мне всегда очень нравятся эти новости, фотографии. Меня всегда умиляет, когда животные прям ведут показать своего детеныша. Они прям его подталкивают, да, ближе к людям, или сами его несут. И они прям как будто бы хотят показать его нам и сказать: вот, смотрите, какой у меня маленький, да, там, классный такой малыш. Это очень-очень умиляет, правда. Ну, а дальше мы с вами послушаем музыку. Будут играть Шилки и Хепнер. И через пару минут Тедди Свим с композицией Mr. Know It All. Поэтому не переключайтесь.
1: Волгоград FM 101.5. Реклама. Что люди ищут в интернете? Выбери наиболее популярный поисковый запрос и получи подарок. Проверить свою интуицию ты можешь по будням в вечернем эфире в конкурсе «Запрос на Волгоград FM». Спонсор конкурса ИП Карев Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
2: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 220177.
1: Доска Брус. 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, в Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
3: 24 мая. День открытых дверей в колледже «Поколение Макситет». Современные профессии. Программирование, дизайн, маркетинг. Диплом Московского колледжа. Не уезжая из Волгограда. Запись по телефону 966-134.
4: 12+.
5: Шоу, которое нельзя пропустить. 19 мая в 18.00 на сцене Центрального концертного зала финал конкурса красоты и интеллекта для многодетных мам «Наша красивая мама 2026». Билеты в кассах города.
4: 0+.
6: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии.
7: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
8: Привет! На связи ведущий утреннего шоу 3-4.
9: И мы приглашаем тебя на уикенд с Волгоград FM. 17 мая в 18.00 в ресторане «Волгоград». Играй, танцуй, получай призы и удовольствие.
8: Вечер воскресенья в компании любимых радиоведущих.
9: Подробнее в соцсетях «Волгоград FM 101.5». Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено. Категория 18+.
10: Спонсор ООО «Семейная стоматология».
11: Здесь есть детский стоматолог, ортопед и имплантолог, и хирург, и рентгенолог. Зубы лечат, и не больно. Будет вся семья довольна.
12: Семейная стоматология в Волжском. Телефон 47-12, Аламутская 21-Д.
13: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM 52-62-44.

0: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время. 18 часов.
0: Реклама.
2: Покупай комплект летних шин «Пирелли» в розничной сети «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии «Tire Life». Об акции уточняйте у официального представителя «Пирелли» компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300.
3: Акция действует до конца июня 2026 года.

0: меры, направленные на преодоление регионального неравенства, а также создание среды для молодежи. Он также внес предложение мотивировать налоговым льготам перенос головных офисов крупных компаний в малые города. Еще одно из предложений было перевести школы, больницы и другие социальные объекты в малых городах от подушевого финансирования к фиксированному и предусмотреть общественные слушания при их закрытии и оптимизации. Министерство здравоохранения России утвердило обновленные условия и порядок формирования больничных в Российской Федерации, следует из ведомственного документа, пишут РИА Новости. Теперь в период отпуска по уходу за ребенком родитель сможет сохранить право на пособие, если он в этот период работал у другого страхователя. Это дает больше свободы и совмещения декрета с подработкой в других организациях, но без риска потери страхового обеспечения. Также теперь листок нетрудоспособности могут получить и самозанятые. 7 мая с 14.30 до 16.00 посетители пригородного вокзала смогут посетить экспозицию, посвященную годовщине Победы. Здесь будут представлены элементы снаряжения и макеты вооружения бойцов Красной Армии того периода. Специалисты музея-заповедника Старая Сарепта расскажут о подвигах Сталинграда и проведут блиц-викторину на знание основных исторических событий Великой Отечественной войны. Волгоградцев от 14 до 35 лет приглашают на бесплатный байдарочный сплав по реке Ахтуба. Однодневный поход по реке пройдет 10 мая. Участникам бесплатно предоставят трансфер из Волгограда и обратно и все необходимые снаряжения. С собой останется взять только еду. Регистрация по телефону 904-772-8603. 8 мая в Волгограде будут курсировать трамваи Победы. По линии скоростного трамвая с 16 до 18 часов и на маршруте номер 11 с 15 до 17 часов будут ходить праздничные украшенные вагоны, в которых пассажиров встретят волонтеры в гимнастерках и пилотках. На протяжении всего пути в трамваях будут звучать знаменитые песни военных лет. Волонтеры раздадут желающим символы Победы георгиевские ленточки. Курс валюты на сегодня: доллар 75 рублей 22 копейки, евро 88 рублей 6 копеек. С вами была Дарья Околотина. На каждый час выпуски новостей на Волгоград ФМ.
1: Информационный конвейер. Реклама.
2: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Second Voice, композиция Let Me Be, играли и только что для нас и для нашего классного настроения. И вот мы с вами врываемся в этот седьмой час в студии. Все так же я, Виктория Сотникова, вместе с вами мы проводим тут прекрасное время, наслаждаемся классной музыкой. И вообще сегодня 7 мая, а это что? Правильно, это день радио, это наш сегодняшний день вместе с вами, который, конечно же, хочется проводить в таком классном настроении. И да, может быть, сегодня был рабочий день, но самое главное, что у нас, знаете, что завтра только последний рабочий день, и потом целых 3 выходных, поэтому радуемся этому моменту и отдыхаем, и празднуем, да, такой грандиозный, очень важный для нас день. Ну и впереди будем слушать Роуз и Бруно Марс, Алан Уолкер, Изабелла Мелкман и через пару минут у Colors композиции Mad World, поэтому не переключайтесь.
1: 101.5. Знаем, что любишь.
2: Волгоград FM. Реклама. Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель» – уютнее, чем на даче.
3: Нужна гибкая черепица? «Пилдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
4: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
5: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс успокоин. Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
6: Сломалась машина. Попал в ДТП. Эвакуатор везет. Поможет тебе. Служба эвакуации везет. Работаем в Волгограде и области. Круглосуточно. 517-517-517.
7: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
8: Спонсор конкурса ООО «Река и песок». База отдыха «Река и песок».
9: Все еще думаете, куда уехать на майские? «Река и песок» – территория отдыха на Волге. Всего в 20 минутах от города. Современные уютные домики, сибирские чаны под открытым небом, барбекю-зоны, активные мероприятия для детей и взрослых. «Река и песок» – место для вашего отдыха и перезагрузки. Телефон 29-81-01.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52-62-44.

0: спонсор прогноза погоды ООО «Шиносу», официальный дилер шин «Пирелли».
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: Завтра в Волгограде ожидается пасмурная погода, влажность воздуха 48%, атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба, температура воздуха днем плюс 25, ночью до плюс 16, местами небольшой дождь.
1: Реклама.
3: Покупай комплект летних шин Пирелли в розничной сети «Шиносу» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Пирелли компании «Шиносу» по телефону в Волгограде 255-300.
4: Акция действует до конца июня 2026 года.

0: гадалочка, ты сейчас умрешь.
1: Гороскоп на раз-два.
2: Овны, день связан с обдумыванием серьезных проблем и решением сложных вопросов. Тельцы, у вас день интересных и приятных разговоров, а также встреч, которые запомнятся надолго. Близнецы, подходящий день для завершения начатого и подведения итогов. Не торопитесь браться за новые проекты. Раки, в этот день стоит как следует потрудиться. Успехи, которых вы достигнете, станут основой будущих важных побед. Львы, все сложилось бы неплохо, если бы вы сами не портили себе жизнь с настойчивостью, достойной лучшего применения. Девы, сегодня вам свойственны такие энергии и целеустремленность, что тех несчастных, которые осмелятся встать в вас на пути, можно только пожалеть. Весы, у вас благоприятный день во многих отношениях. В отличие от представителей других знаков, вы не забываете о делах, которые запланировали. Скорпионы, очень необычный день. Впрочем, вы сами немало делаете для того, чтобы он стал таким. Стрельцы, день интересных встреч и приятных знакомств. Вы очень обаятельны, и неудивительно, что желающих познакомиться и пообщаться очень много. Козероги, едва ли день принесет какие-то неожиданные удачи, но и планов ваших не нарушит. Все идет своим чередом. Водолеи, у вас нейтральный день. Для достижения поставленных целей требуется приложить усилия, и результат во многом зависит от вас. Рыбы, главный плюс этого дня – возможность двигаться в нужном направлении в комфортном ритме, не торопясь и не приспосабливаясь к более медлительным окружающим. А это был гороскоп на завтра на Волгоград.фм.

0: Реклама. Доброго вечера вам желает ООО «Шина-СУ», официальный дилер шин «Пирелли».
1: Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии «Tire Life». Об акции уточняйте у официального представителя «Пирелли» компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300. Акция действует до конца июня 2026 года.

0: Кафе Манучао с композицией «Амэм и Пьячи» играли только что для нас, для нашего хорошего настроения. И вот, значит, у меня есть тут новость, да, такая, но не очень веселая, про то, как развалилась дружба буквально. Да, одна подруга предала другую. Значит, в Саратове жили две женщины, и одна одолжила у другой кота барона, сказала, что хочет, чтобы ее дети поиграли с ним немножечко, да, вот провели как-то время дети с животным. И, значит, что, когда пришло время возвращать кота, она сказала, что барон она не отдаст, она отказалась вовсе, и подруги начали ссориться, и в целом похитительница, она оказалась реально похитительницей, потому что она еще и потребовала выкуп за кота. Она сказала, что вернет его, только если ей дадут там такого, несколько каких-то там определенную сумму тысяч денег, да, вот, и причем немаленькую такую сумму она попросила, но ее, к счастью, да, уже поймали, кота вернули из плена, барон теперь дома, но, в общем, вот такая целая мошенническая схема получилась у подруги. В общем, ну, аккуратней, да, все, дружите только с проверенными людьми, и котов им давайте только, если прям это буквально самые близкие проверенные люди, а то, оказывается, вон, и бароны в плен могут попасть. Ну, а впереди мы с вами будем слушать Аль Фарбен и Рене Миллер, Дуа Липа, и через пару минут Flight Facility с композицией Trouble, поэтому не переключайтесь.
1: 101.5.
2: Знаем, что любишь. Волгоград FM. Твой привет на Волгоград FM.
3: Дорогие друзья, любимое радио, Волгоград FM, с днем радио! Это наш общий праздник, праздник тех, кто соединяет сердца города эфирными волнами. Желаю вам ярких новостей и преданных слушателей. С днем радио!
2: День радио на Волгоград FM 101.5.
4: Реклама.
2: 24 мая – день открытых дверей в колледже «Поколение Макситет». Современные профессии – программирование, дизайн, маркетинг. Диплом Московского колледжа, не уезжая из Волгограда. Запись по телефону 966-134.
5: 12+.
6: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
7: Устали ждать подходящего момента, чтобы продать автомобиль? Агат.РФ Пробег избавляет вас от сомнений и сложных переговоров. Всего одно обращение, и ваш автомобиль получит честную оценку, выгодную цену и быстрое оформление. Без рисков и пустых обещаний. Только надежные сделки и выгодные условия. Подробности по телефону 8-84-42-722-722. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 3.
8: Агат. Продавай выгодно.
9: На манеже Волгоградского цирка с 9 мая грандиозный военно-патриотический спектакль «Парад Великой Победы». Головокружительные трюки, песни военных лет, конный аттракцион и выступления морских котиков. Незабываемые спецэффекты. Не пропустите.
10: Категория 0+.
11: Привет! На связи ведущий утреннего шоу 3-4.
12: И мы приглашаем тебя на уикенд с Волгоград FM. 17 мая в 18:00 в ресторане «Волгоград». Играй, танцуй, получай призы и удовольствие.
11: Вечер воскресенья в компании любимых радиоведущих.
12: Подробнее в соцсетях «Волгоград FM 101.5». Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено. Категория 18+.
13: Спонсор ООФ «Армада». Коттеджный поселок Бурковский парк.
14: Строите дом? Принимаете квартиру? Не рискуйте деньгами. Ошибки строителей стоят дорого. «Фармада». Стройконтроль на каждом этапе. Находим проблемы до того, как они станут затратами. «Фармадастрой.ру».
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52 62 44.

0: One Republic с композицией Give Me Something играли только что для нас, для нашего хорошего настроения. И вот мы с вами уже на этой классной композиции подходим к концу этого часа. Пора нам с вами прощаться. Но я надеюсь, что вы сейчас очень радостные, да, что вы чувствуете себя хорошо. Самое главное, вы уже отдыхаете, расслабляетесь, мчитесь домой, да. Может быть, вы по каким-то делам едете, которые принесут вам сейчас еще больше удовольствия. В общем, самое главное, чтобы вы наслаждались этими моментами, наслаждались прекрасной музыкой, которая будет играть далее. Ну, а я с вами прощаюсь до завтра. Впереди будут играть Ария, Боб Синклер и Кайза, и через пару минут DC Сетадор с композицией «Мелодрама», поэтому не переключайтесь. А я говорю вам пока-пока, до завтра.
1: Твой привет на Волгоград FM.
2: Волгоград FM, с днем радио. Знаете, радищики особенные люди. Вы не видите своих слушателей, но чувствуете их сердцем. Так вот, желаю вам всегда оставаться на одной волне с Волгоградом. Честный, живой и теплый.
1: День радио на Волгоград FM 101.5. Реклама.

0: FM. Спонсор конкурса ИП Ефименко Анна Анатольевна. Магазин изделий из козьего пуха и овечьей шерсти «Волгоградский пуховый платок».
1: Магазин «Волгоградский пуховый платок» приглашает всех за подарками из натуральной шерсти от местных производителей. Адреса магазинов: Рабоче-Крестьянская, 9, рядом с ТЦ Ворошиловский, улица Советская, 17, в здании Центрального рынка, вход со стороны Волги. Подарки и сувениры с историей.
2: Опять кривая. Нужно было покупать в «Премьер Строй Волгоград». Фанера ФК ровная и надежная. Для стройки и крепких нервов. 60-57-57.
3: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоград.
5: Привет! На связи ведущий утреннего шоу 3-4.
6: И мы приглашаем тебя на уикенд с Волгоград FM. 17 мая в 18.00 в ресторане «Волгоград». Играй, танцуй, получай призы и удовольствие.
5: Вечер воскресенья в компании любимых радиоведущих.
6: Подробнее в соцсетях «Волгоград FM 101.5». Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено. Категория 18+.
0: Спонсор ООО «Семейная стоматология».
7: Здесь есть детский стоматолог, ортопед и имплантолог, и хирург, и рентгенолог. Зубы лечат, и не больно. Будет вся семья довольна. Семейная стоматология в Волжском. Мира 150D. Телефон 530101.
8: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52 62 44.

Yeah.

0: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время. 19 часов.
0: Реклама.
2: Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Pirelli компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300. Акция действует до конца июня 2026 года.
0: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
3: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
4: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
5: Информационный конвейер.
6: Здравствуйте. В Чувашии семьи погибших при ударе со стороны Украины получат по 1,5 миллиона рублей. Размер компенсации назвали власти региона. Пострадавшим выплатят 313 тысяч до 627 тысяч. В зависимости от тяжести полученных травм, им также положена единовременная выплата в 15 675 рублей на человека и финансовая помощь по утрате имущества, сообщили в пресс-службе главы республики. Накануне Чебоксары подверглись удару украинских беспилотников, 2 человека погибли, 35 получили травмы, повреждены 40 многоквартирных домов, несколько школ, детсадов и колледж. 15 мая в Краснооктябрьском райсуде Волгограда состоится первое заседание по делу троих участников организованной группировки, обвиняемых в краже мошенническим путем 6 миллионов рублей по контрактам с Министерством обороны России. На скамье подсудимых фигуранты Мамедов, Акобян и Исазаде. Как сообщили агентству «Высота 102» в пресс-службе судов Волгоградской области, по материалам дела за 2 года, с февраля 22 по сентябрь 24, жертвами мошенников стали 5 человек. Фигуранты обманом склоняли их к заключению контракта с Минобороны для службы в зоне СВО. Обещали, что в боевые подразделения они не попадут, а все начисления

Хит твоего города на Волгоград FM.

0: спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на «Волгоград-ФМ».
3: И быстренько, пока дозваниваются, да. Я ж тут покатался на Амоде C5, на новой. Вот прям совсем новье. Они же уже, сколько, третье обновление. Ну, то есть, я бы не сказал, что это прям совсем новая машина. Это все та же платформа T1X, которую они юзают. Все тот же двигатель, 147 лошадей, который дом почему-то мощнее. А, они выпустили же еще на базе этой же платформы, но укороченную версию J6. И вот что скажу, значит, по поводу Амоды, мне реально интересно было по настройкам посмотреть, что и как. Тот же JQ в рулежке практически одинаковый, но по настройкам амортизаторов мне чуть больше понравился. И по салону и по внешности реально очень много интересного напихали. В базовой комплектации уже там куча всяких подогревов, а в максималке сделали двойное остекление и дополнительную шумоизоляцию. О-о-о. То есть вот даже в этом сегменте уже реально начали задумываться о том, чтобы как-то в комфорт людей больше переводить. Алло.
4: Алло, добрый день.
3: Да, здрасте.
4: Зовут меня Александр. Александр, такой вопрос. Первый, в плане того, что засматриваешь на Haval H9 в новом кузове. Угу. Вот. Угу. Ну, как бы смущает все-таки рама очень тонкая. Угу. И по кузовщине, ну, как бы она такая тонкая. На внедорожник сильно-то не похож. Хотя они же демонстрируют, что это внедорожник полноприводный. Еще в плане того, что двухлитровый движок турбированный для такого двухтонного автомобиля.
3: Ну, давайте с обратной части вопроса начну. Вообще, если вот мы будем касаться современных тенденций практически во всем мировом автомобилестроении, не надо удивляться, что у вас появляются достаточно тяжелые платформы с маленькими моторами. Сейчас даже как бы такие мастодонты типа Рэма перевели на небольшого относительно объема двигатели. Я согласен насчет конструктива. Это действительно вызывает вопросы. То есть наш человек, он что, он берет подобного рода автомобили, как там H9, я не знаю, Тенки 500-е, для того, чтобы таскать, проходить, ездить. Ну, как вот мы на крузаках привыкли долбить где-то в грязи, а потом поехать в город. А китайцам не всегда это понятно. То есть они стараются все-таки делать машину больше для асфальтовых дорог, потому что там и моменты с управлением на самом деле больше как бы прельщают людей, которые водят машину 90% на нормальном покрытии. В плане проходимости мы пробовали эти машины на полигоне. Грязь, конечно, такая суровая прям. Нужен хороший грунтозацеп и нужна более жесткая конструкция. Тут я спорить не буду. Пятисотка в этом плане пролезла дальше. Если бы мы смотрели, допустим, 300-й Тэнк, тоже интереснее по проходимости за счет базы короткого, веса небольшого относительно. Но вот у H9 чего не отнимешь, пространство в салоне и, конечно же, нормальной гражданской езды. Учитывая, что в большинстве случаев подобный тяжелый транспорт в гражданском вождении, ну, мягко говоря, никакой. И вот тут надо взвесить, часто ли вы выезжаете на бездорожье, что вы конкретно цепляете, тяжелое нет, может быть, вы там машины буксируете, на телегах, может быть, вы катера перевозите, а кто-то, может быть, и всего лишь прицеп 400-килограммовый. Тут разница все-таки имеется. Большая часть у меня сомнений именно по поводу нагрузки на систему полного привода и на раму. Что касается металла, ну, не найти вам сейчас азиатскую машину, которая будет, ну, прям с идеальным металлом по толщине. Ну, нет такого. Даже у японцев он уже тоньше. Хотелось бы. Ну, вот пока комментарий такой. Если бы для гражданского вождения я своего брал, мне бы достаточно было и этого. Но если у вас требования чуть выше, и вы чаще ездите там на охоту, рыбалку, тогда, наверное, я бы рассмотрел что-то с более легкой массой и интереснее для возможного внедорожного тюнинга. А такие вещи уже там на Тенках делают.
4: Извиняюсь, а на рынок российский Т-700 вышел или нет? Тенк.
3: 700-ки я видел в эксплуатации, но приведу пример. У меня есть два бизнесмена, которые себе на заимку взяли 700-ки, но на них сразу же в первые полгода наелись два редуктора. И вот тут как бы вопрос у меня. Стоит пока брать это для жесткой долбежки? Пока, наверное, нет.
4: Короче, китайцы еще не достигли наших горизонтов.
3: Ну, прям для суровых условий эксплуатации, согласен, нет. Но вот если мы берем на обычное вождение, уже вполне хорошо.
4: Ясно, спасибо большое.
3: Спасибо и вам, благодарю. Внимание всегда ценно. Что у нас, время вышло?
5: Ну да, судя по всему, уже да, скорее всего.
3: Ну тогда желаем всем удачи на дорогах. Соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка.
6: Реклама. Он пролетает мимо, оставляя лишь восхищенные взгляды. Обновленный Хавейл Джолион. Обретите истинную свободу за рулем вместе с автосалоном Хавейл Каскад Авто в Волжском. Стань владельцем легендарного кроссовера от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Ждем вас в Каскад Авто. Телефон 24-14-03. Код города 84-42.
2: Реклама.
7: Доброго вечера вам желает ООО «Шина-СУ», официальный дилер шин «Пирелли».
8: Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Pirelli компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-00. Акция действует до конца июня 2026 года.

0: привет на Волгоград FM.
1: Я передаю привет Волгоград FM 101.5 и поздравляю их с Днем Радио.
2: Привет, радиостанция Волгоград FM. Поздравляю вас с Днем Радио. Желаю успехов во всем.
0: День Радио на Волгоград FM 101.5.
3: Реклама.
4: Не пропустите 17 мая в 17.00 грандиозный музыкально-хореографический перформанс «Песни земли» в Театре Царицынская опера. Вас ждут завораживающая музыка Дженкинса и Энии, чарующая хореография, мощный вокал. Билеты в кассах театра. Категория 6+.
5: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
6: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
8: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
7: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
9: Ну что опять за рок-концерт в машине?
10: Да просто Мурзик сильно нервничает.
9: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
10: Мурзик, это же просто песня какая-то.
9: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
11: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
12: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. Выгода 20% по госпрограмме в официальном дилерском центре «Лада» «Брайт Парк», Волгоград, Зевина, 3D.
13: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция действует до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк».
0: Что люди ищут в интернете? Выбери наиболее популярный поисковый запрос и получи подарок. Проверить свою интуицию ты можешь по будням в вечернем эфире в конкурсе «Запрос на Волгоград FM». Спонсор конкурса ИП «Карев» Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
14: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 220177.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: реклама. Живи с этим. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
2: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» – это про любовь. «Пилюля» – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин. «Пилюля» на всех маркетплейсах страны.
3: ООО «Лисина», УГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.
4: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98-90-30, 98-90-30.
5: В ресторанном комплексе «Миля» открыта летняя веранда с видом на Волгу. Для вас обновленное весеннее меню. «Миля» – там, где встречаются красота и вкус. Ершанская набережная 2А.
6: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
7: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
8: Привет! На связи ведущий утреннего шоу 3-4.
9: И мы приглашаем тебя на уикенд с Волгоград FM. 17 мая в 18.00 в ресторане «Волгоград». Играй, танцуй, получай призы и удовольствие.
8: Вечер воскресенья в компании любимых радиоведущих.
9: Подробнее в соцсетях «Волгоград FM 101.5». Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено. Категория 18+.
10: Спонсор ООО «ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».

доступной цене. Скатерть-самобранка. Сказка на вашем столе. Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Твое время.
1: 20 часов.

0: Твое время. 1 час.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время. 2 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

Волгоград FM.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: 101.5. Знаем, что любишь. Волгоград FM.

0: Твое время. 3 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.